0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Это утреннее шоу с утра по радио, друзья. Всем приветики, пистолетики.
1: С добрым утром всем!
2: Круто получилось, сам придумал.
0: Нет, украл.
1: Ты украл пистолетик у кого-то?
0: Я украл пистолетик, будьте аккуратны.
1: Ничего себе, ты опасный сегодня.
2: Это ты, будь аккуратен теперь.
0: Ну да, я буду более осторожен.
1: Я надеюсь, что тот человек, у которого ты это украл, если это человек, просыпается после 10, ты успеешь ему вернуть.
0: Кого бы это не мог украсть?
1: А есть
0: такие. Да у любого человека в целом.
1: Есть такие счастливые люди, да. На самом деле, те, кто просыпается рано, тоже счастливые. Именно благодаря нам. Потому что мы просыпаемся все вместе и делимся какой-то энергией, позитивом.
2: Ну, какая есть.
1: Ну, да. Чем богатые, извините.
2: Тем рады.
0: Да вы что, мощные? У нас мощная энергия. Сейчас я вам тоже дам чуть-чуть. Сейчас.
2: Ой, мне побольше осыпь. Ух ты!
1: Да, нормально так выплеснулось, ничего.
0: Ну, продолжаем, ребят, получается. А, не, все отдал, верни чуть-чуть.
1: Немножечко, ну, пожалуйста.
0: Все, нормально, все, сейчас распределил между всеми. Давайте рассказывать о темке нашего...
2: Великий распределитель, уравниватель.
1: Уравнитель даже, я бы сказал. А сегодня, между прочим, день зануды. Вот так, не уравниватель, а уравнитель, понятно?
2: Ой, понятно, да.
1: Очень важно, да, мы сегодня празднуем его, там, не отмечаем, не справляем, не вот это все. Именно такой денек. И решили сегодня устроить какой-то челлендж прямо между вами. Докажите своим сообщением, что вы сегодня главный зануда.
2: А я вообще не понимаю, зачем мы этот вопрос задаем. Чтобы увидеть миллион комментариев Сеня?
0: Нет, ну, понимаешь, если бы надо указать было на человека, на главного зануду, тогда да, но тут надо немножко про себя.
2: Но подумать. Если ты зануда, то стоит указать, что ты недостаточно зануда, а вот есть еще зануднее.
1: Это очень важно, там надо все указать. Вот, если ты зануда. Вот. И мелкие шрифты, вот эти звездочки. Все, ну в общем сегодня большая битва предстоит, я чувствую, между занудами.
0: Да, будем разбираться, кто сегодня самый главный зануда. Вы пишите свои сообщения, отправляйте их в группу во ВКонтакте vk.com/radiochel. Также если позанудничать, у нас есть еще vk.ru/radiochel.
1: Вот, я только хотел тебя поправить, молодец, что сам сделал это.
0: А, также канал ВК у нас имеется шикарный. Значит, в него вы можете провалиться через ту самую группу во ВКонтакте, которую я чуть ранее называл. И не забывайте про телеграм-канал Радио Континенталь. Туда тоже можно отправлять свои сообщения.
2: Ну и на минуточку стоит напомнить, что это лучший канал по версии премии «Вместе медиа».
0: Да,
1: абсолютно.
2: А не поняла, где закрепленные сообщения?
1: Закрепленные.
0: Кто открепил сообщения?
1: Кто-то
2: Никто
1: открепил
2: не откреплял, но я не вижу их.
1: Угу.
2: Подождите, а правда, как это делается здесь? В вот этой... В веб-версии.
1: В веб-версии. Будем разбираться сейчас. Читать мануал, потому что мы зануды. Вот, и это все. Главное, что мы не забудем отдать сертификат в лето. ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Итак, что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения. 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, давайте разбираться, что есть у нас интересного и, может быть, даже не самого приятного. Считать какие-то циферки будем. Интересный и не самый приятный, да. Все верно.
3: А за что ты так, Сань?
4: Я не знаю. Может, подстригся? Ты не стригся?
2: А уточни, пока нет,
4: пока
2: не планировал.
4: Нет, ну хорошо.
2: Но если вдруг, я тебе сообщу.
4: А можно историю из жизни?
2: Ну, давай быстренько.
4: Есть время, спасибо,
2: Сань. Нет, времени нет, давай быстренько.
4: Не хочешь мои истории слушать?
2: Очень хочу. Все, уже ты потратила на крики все время.
4: Что? Вот он, ты видишь, какой жесткий сегодня со мной?
3: Ну, ты как
4: я
3: будто,
4: отвечаю.
3: Ты первая как будто начала.
4: Не знаю, я предчувствовала. Так вот, история из жизни. Записывает мне кружочек один молодой человек. А я смотрю и думаю, кто ты? Ну, представляете? А человек подстригся просто. И все. Такая любовь была.
2: Ох, вот такое же с вами, может быть, даже более неприятное может произойти 1 ноября.
4: Потому что все стричься мужчины пойдут?
2: Может быть и хуже. Повысят цены очередные, на этот раз на проезд. Вот так вот,
4: в общественном транспорте.
2: Тебе ничего страшного, очень многим, кто на нем ездит.
4: А я вам говорила, получите права.
2: И что? А потом еще машину надо купить. Ты видела вообще цены? Там тоже постоянно повышают все.
4: Да, видела. Я вот недавно хотела обновиться.
2: Ну вот об этом и не обновилась.
4: Пока нет.
2: Вот то, что видела цены.
4: Нет, там, кстати, очень хорошая цена была.
2: Так, но...
4: Но у меня не было денег.
2: Вот, в этом проблема.
4: Да, так вот, вы ищите проблемы в себе. Это просто у меня нет денег.
2: Ищите проблемы в своем кошельке. В общем, с 1 ноября, пока у вас есть возможность еще покататься, ближайшие 3 недельки по старым ценам.
4: Извините, можно я руку подниму?
2: Хорошо.
4: Ну, хоть что-то можно в этом кошельке найти.
2: Ладно, проблема. Цены повысят, ребят. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга». ООО «Стоп-Те».
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А. Погода.
2: Вот здесь я скажу точно. Плюс 6 прямо сейчас. Переменная облачность, местами небольшие дожди возможны. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Это важно. Днем плюс 7-12. На юге области до 15 тепла.
4: Сень, извини, я не договорила. Мне можно еще?
2: Да, конечно. У тебя масса времени.
4: А сейчас есть время,
2: да? Да, очень
4: много. Так вот, значит. Ну ладно, все, уходи уже.
2: Ладно.
1: Слушай, Лук.

0: слушай лучшее. Я с тобой. Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Во-первых, это четверг. Это 8-е. Не апреля.
1: Как вы могли подумать? Даже не августа.
0: Не августа, как хотела сказать я. А это антябрь. Да что ж такое?
2: Антябрь.
0: Как месяц-то называется?
2: 8 октября.
1: Там К.
0: А это К.
1: Да, К.
0: К там, не там. Можно, значит, соединить ноябрь и октябрь? Антябрь.
2: Да делай, что хочешь.
0: Правда? И чтоб сразу Новый год.
2: На октябрь.
0: И новая жизнь. Мне вчера, знаешь, что сказал мой врач?
2: Так.
0: Врач-стоматолог.
1: Стоматолог. Потом мы перепугались.
2: Фу.
0: Не переживайте. Она говорит, Новый год, новый зуб. Эй.
1: Ну. А, нет, если это подарок, то, мне кажется, никто не будет против.
0: Нет, она что-то говорила про какие-то деньги. Ага. Бешеные деньги.
1: Понятно.
0: Ну,
1: да.
0: Просто мне вчера предложили убрать зуб.
1: Угу.
0: Убрать еще один зуб.
1: Угу.
0: Вместо них вставить другие зубы зачем-то.
1: Угу.
0: Еще и брекеты поставить.
1: Очень дорогие, причем, да.
0: Очень дорогие, да. И вот это вот все, и я такая, да хватит, я пошла. Можно я побегу?
2: Да сейчас модная тема брекеты, зря ты отказалась.
0: Да уже и не модная, как
2: да,
0: будто бы.
2: Как
0: да,
2: же так?
0: Нет, смотри, у меня не такие проблемы. Брекеты это чтобы прям до идеала довести и чтобы все встало
2: ну,
0: красиво.
2: Ну, я понимаю, да.
0: Ну, да. То есть не то, чтобы прям мне супер нужно. И не то, чтобы я хотела бы почку отдать за это.
2: Ну там тебе...
0: А иначе как рассчитаться?
2: Тебе тогда не почка будет все-таки.
0: А что?
2: Ну, надпочечник.
1: А удобно, кстати, не выходя из больницы же, да, все это можно сделать прямо, ты заходишь и сразу...
0: Мне кажется, это вообще незаконно, Сень.
1: Трейдин какой-то некий.
2: Мне кажется, или у нас гороскоп какой-то был.
1: Далеко унесло нас.
0: Кстати, да, овны, перед вами появится возможность начать то, что когда-то казалось недостижимым. Вот зубы, например. Внутренний огонь поможет сделать первый шаг.
2: Зубы — это недостижимо для меня.
0: Это факт.
2: Однако ими я могу пока прочитать тельцов.
0: Вот ты понимаешь, что самое смешное? У меня-то с ними все в порядке. Ты почему не идешь? Беги туда, беги. Видишь, уже поздно.
2: Вот ты до этого говорила фразу про машину. Денег нет.
1: Они попросят денежек, а у нас только внутренний огонь, как мы выяснили, максимум.
2: А вот у тельцов сегодня какая-то невидимая поддержка, которая окружит их в нужный момент. Знак придет через простое событие, так что замечайте чудеса.
1: Что нужно делать? Давайте посмотрим близнецам. Новая идея расцветет там, где вы раньше видели только привычный порядок. Ее энергия вдохновит вас на перемены на какие-то.
0: Раки или рачки. Теплое воспоминание принесет благодарность. Оно поможет увидеть, сколько светлых моментов уже стало частью вашей истории.
2: Львята, судьба приготовит для вас возможность проявить щедрость души. Действуйте без промедления.
1: Девы сегодня заметят, что долгий путь состоит из множества побед, каждая из которых имеет значение. Каждую надо отмечать.
0: Я вот сейчас подумала, наверное, стоит сказать, Мария Сергеевна, если что, я все пошутила, и вы не отказываетесь от меня. Вот. Я врачу на всякий случай.
2: Откажитесь от нее ради меня, пожалуйста. Я слышал, что вы питаете ко мне некие чувства.
1: Она перспективная.
0: Это другой врач, нет, это тебя не любит. К этому я сегодня пойду. Это Елена Алексеевна.
2: Все, тогда не отказывайтесь от нее, занимайтесь.
0: Да, спасибо. Итак, весы. Решение, которое долго не находило ответа, постепенно наполнится ясностью. Принимайте его смело.
2: Скорпионы. Скрытый ресурс внутри проявится в нужный момент.
0: Или нет?
2: Пробудите силу души. Что ты влезла вообще?
0: Прости, пожалуйста, не знаю.
1: Пробудилась внезапно.
0: Древнее зло внутри меня. Но у меня, видите, у меня сегодня огонь горит. Внутри, я овен.
1: Ты делишься активно и очень.
0: Сень, смотри, вот я овен.
1: Так, я вижу.
0: Уяснил? Спасибо. Ты нет.
1: Всегда знал. А, вот это нет, это спорно. По-разному бывает. Стрельцы. Горизонт расширится благодаря неожиданной возможности. Новое направление подарит ощущение движения к мечте.
0: Козерожки! Знак признания придет через результат ваших прошлых усилий, так что доверьтесь опыту.
2: Водолей! Необычное вдохновение наполнит привычный день свежими красками. Плюс вы увидите решение там, где раньше была только какая-то загадка.
1: Рыбы! Мечта, которую вы долго оберегали, напомнит о себе. Ее воплощение ближе, чем кажется.
0: Ну, и загадывает уже.
2: Зубы. выбрасываешь новые зубы.
0: Представляешь, просто просыпается на утро, там горсть зубов. Конкретизировать нужно, ты желание неправильно загадываешь.
2: Да, хорошо.
0: И сейчас пойду его учить, как это делать. Собственно, научу и вас, потому что совсем скоро декабрь, там рубрика «Досчитаться до чудес». Вот это вот все, ребята, зажжем. Слишком много огня во мне сегодня. Просто напомню, что гороскоп повтор первый в 11:45, а начинать свой день нужно вместе с утра по радио. Это не я говорю, это звезды так сказали.
3: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге области до 17 тепла.
3: Реклама на радио «Континенталь».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ксень, ну должен ты начать.
1: Давайте я начну, да. У нас сегодня день зануды. Именно отмечаем мы его, не празднуем, не справляем, не как-то еще. Это очень важно. Поэтому оставляйте ваши сообщения во все возможных наших соцсетях, в группе ВКонтакте. И можете писать там и vk.ru, и vk.com, как вам больше нравится.
0: Да сейчас уже все на ру автоматически.
1: Все в нору. Вот так. Призыв от нас. Кстати, по поводу слов. Кто такой нуда и почему я должен быть за него? Алексей, если что, интересуется вот, по поводу зануды.
2: Разобрал по частям, так сказать.
1: По частям.
0: По частям.
2: Ну вы поняли намек, да, друзья?
0: Намек на нас.
2: Так, намек на зануд. Давайте в Телеграм я сегодня окунусь. Там, кстати, летят комменты. Сегодня больше, чем в ВК их даже. Вот так вот позанудствую я.
0: Так.
2: Анна пишет. Че, опять посуда грязная в раковине? Опять мне, что ли, мыть? Это вот про меня сегодня, кстати, будет.
1: Некое домашнее занудство, да? Все, понятно. Прошу скорректировать название программы. Значит, не с позаранку по радио, как мы называемся почему-то, по мнению Марии, а в темноте по радио. Видимо, она у нас была. И поэтому просит скорректировать. Понятно. Заявка принята, мы обработаем в течение месяца.
0: Ну да, или нет. А Станислав пишет: всем привет, я сегодня пас. Что бы это ни значило?
1: Все, ну мы записали, да, все. Карандашиком поставили Эночку. Держите в курсе, у кого что.
0: Ой, тут хорошее сообщение такое есть.
1: Так, пока не сообщение из неистологии и генетики. Там уже все доказано, между прочим.
2: Да
1: вот. Мы все ждали, когда они наконец докажут все. И они доказали все. Ну, молодцы, красавцы.
0: Но я готова к нему. Я анонсировала. От Екатерины. Я не зануда. Зануда — это разговорно сниженное обращение, часто с нотками презрения в сторону очень нужного и надоедливого человека, чьи действия вызывают у окружающего общества тоску, скуку и раздражение. А я всего лишь личность с высоким IQ, который имеет избыточную многословность и эгоцентричную монету высказывания своего мнения окружения, которое нуждается в просвещении здесь и сейчас.
1: У нас серьезная заявка, да, мы поняли. Поняли, приняли, тоже обработаем все.
0: Ну и, к слову, также от нее, но это с какой стороны посмотреть? Кто вам сказал, что утро доброе? Или вы за нас решили, что оно доброе? Или оно доброе по причине отсутствия осадков? Или для вас оно доброе? Как сказал классик, что вы хотите этим сказать? Желаете мне доброго утра? Или утверждаете, что утро доброе, и неважно, что я о нем думаю? Или, может, вы хотите сказать, что испытали на себе доброту этого утра? Или вы считаете, что все должны быть добрыми в это утро?
2: О боже.
0: Мы как хорошо.
1: Утвердили доброе утро. Сегодня вот так. Давайте. Прошли все инстанции и согласовали.
0: Как, да, согласовано, кстати.
1: Все согласовано.
0: Как Сене комфортно сегодня, я представляю.
2: Как рыба в воде, да.
1: Ох, даже я бы, наверное, слегка проветрил вот, после этих сообщений. Но Екатерина, да, оставляет свою мощную заявку, мы уже поняли. А вы, кстати, тоже там. Не оставляйте попытки побороться за наши призы. И деритесь с Екатериной. Буквально рвите друг друга вашим занудством сегодня и вас, вашей душностью.
0: Сенька, ты сказал, не оставляйте попытки.
1: Угу.
0: Что изменится в экзамене на права с 1 марта 2027 года? Нам отправляют в ТГ-канале. Теорию будут сфотографировать во время экзамена. Это будет делать автоматизированная система. В аудиториях установят камеры и микрофоны. Медсправку не придется приносить на экзамен, если информация о ней уже есть в единой базе. Это вам повезло. Если медсправка закончится во время экзаменов, их можно будет завершить.
1: Но там вот по факту, проблема по факту ничего пройти. Не меняется.
2: Ну, по факту классно, не надо будет с этой медсправкой таскаться. Но сфотографировать теорию, ну и ладно, фотографируйте. Угу, мы там угу. Все равно сидим, ничего не пронести, нигде не подсмотреть.
1: Я вчера почитал, да, по факту там ничего не меняется, в общем. Но тебя будут фотографировать теперь.
2: Ну,
1: если
2: ладно.
1: Тебя это сильно интересует, то беда у тебя вот. А если ты все-таки не веришь, что у тебя забирают душу при этом, то вперед, иди также на экзамен. Все равно из тебя всю душу там вытрясут по дороге.
2: Это да.
0: А вот когда фотографировать будете, а можно мы втроем приедем, нам как раз на календарь фото?
1: А у нас права потом тоже коллективные будут, нет, как ты думаешь?
0: Да нет, упаси.
1: Не хочешь
0: такого? Не хочется, нет.
1: Отдельные права, прикинь, мы с тобой не можем получить права, а вот с утра по радио получит права.
0: Но если бы это так работало, то да, мы бы получили права.
1: Как-то подтянулись бы, да.
2: Давно бы уже, да.
1: Было бы круто.
2: Ну что, зануды, пока мы здесь проветриваем эфир, вы продолжайте писать ваши комментарии, отправляйте их в группу ВКонтакте, vk.ru/radiochill, и в наши каналы в Телеграм и ВК.
0: Это Ариана Гранде?
1: Yeah. Все так.

Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, самое время отгадать наш звук. А получится ли это у вас? Поглядим. Мы вот добежали уже до 13-й бутыли. Вот так. И будем мучить вас 13-й эфир подряд этим самым звуком. Для начала о чем-то приятном, надо сказать. И у нас на кону 13 бутылей. 19-литровых, между прочим, можете сами пересчитать. Там какое-то невероятное количество литров уже. Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и, кстати, сертификаты от них тоже у нас имеются. Ну а вы любите природную воду Ниагара и можете поделиться любовью с друзьями и получить при этом бонусы. Все просто. Расскажите о любимой воде, а ваш друг пусть придет в фирменный магазин Ниагара и совершит покупку. Вы и друг получите бонусы на карту, а за каждого 10-го друга вас ждет мега-бонус. Еще плюс 1000. Оп, вот так и упадет на ваш счет.
1: Это же просто мега-гига какой-то бонус.
0: Присоединяйтесь к программе, делитесь впечатлениями и превращайте рекомендации в реальные преимущества. Выбирайте Ниагара и дарите близким возможность попробовать лучшее.
1: Ну что ж, друзья, давайте-ка с вами знакомиться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
2: Елена.
1: Лен, как дела?
2: Все хорошо.
1: Чем занимаешься?
2: Едем на работу.
1: С кем?
2: С мужем.
1: С мужем.
0: У вас одна работа на двоих? Или вы едете на разные?
2: На разные.
1: Угу, на водной машине, но на разные.
0: А кто больше любит свою работу?
2: Не знаю.
0: Сложно сказать, да? Оба прям не любим, да? Вот такая ситуация.
1: Сейчас бы с мужем лежать вот в обнимочку перед телевизором на диванчике, а не вот это все, да?
0: А не ехать на работу, да.
2: Ну, примерно.
0: Всегда это ощущение.
1: Ну, примерно, ладно.
0: Ладно, тоже что-то хорошее. Давайте перенесем вас куда-то далеко-далеко с помощью нашего звука, а потом послушаем вашу совместную версию.
1: Что же это такое?
2: Ну вот мы думаем, что это какой-то флаг на ветру развивается.
0: Какой? И тоже, какой конкретно флаг, какой страны, да?
2: Ну не обязательно страны, может просто какой-то там...
0: Флаг вашей семьи. Но... Давайте
1: да,
0: так.
1: Вот,
0: не обязательно страны. Но нет, это не флаг. Кстати, у нас тоже на многие звуки поступала эта версия, и пока это ни разу не был флаг.
1: Да,
0: надо
1: это...
0: как-нибудь заметить и сделать.
1: Так сказать, это red flag некий. Не тот звук. 700-104, едем дальше. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
3: Евгения.
1: Евгения, как у тебя дела этим утром?
3: Ну, все отлично.
1: Как докажешь?
3: Стою в пробке, еду на работу.
1: Ну, действительно, все отлично.
0: Супер просто, невероятно. Все, весь город завидует тебе прямо сейчас.
3: Да. Вот.
1: Но вдруг город будет завидовать тому, что она заберет 13 бутылей воды от Ниагары, правильно?
4: Ой, спорненько.
1: Ну, давай послушаем версию.
3: Я думаю, что это лототрон.
4: Угу. Я же говорила, спорненько.
1: Не лототрон.
0: Да.
4: Хотя это уже не пальчики по столу, это плюс.
0: Это уже новые версии какие-то, и мы уже их отметаем с большим удовольствием. Вот так.
1: А также напомните, что мы еще отмели, вот, чтобы сейчас не было этих версий всех. Сень.
0: Ну вот пальчики по столу и капли у нас часто поступают.
1: Капли,
0: разные
1: пальчики,
0: капли,
1: да.
0: Да, это все не то. А, и это не пинбол и не
1: пинг-понг.
4: Пинг-понг,
0: да.
4: Точно.
0: Это все минус.
1: Ну все, пока да, пока хватит. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Привет.
4: Как тебя зовут?
5: Станислав.
4: Станислав, твоя версия, что за звук мы загадали?
5: Вот, не знаю, верно, нет, но младший сын сказал, что это птица Голиаф.
0: Птица Голиаф конкретно,
1: а
0: да?
1: А что она делает?
5: Ну, клювом, да, там что-то делает.
0: Мы записали, потому что мы не были в курсе о существовании птицы Голиаф. Возможно, теперь она появится когда-нибудь в будущем, но пока это не она.
4: Пока мимо. Ну что, еще пару слушателей успеют в наш эфир попасть. Доброе утро, как зовут тебя? Вот-вот тебя. Да-да.
6: Алло.
4: Ой.
6: Здравствуйте.
4: Что со звуком? Доброе утро, как тебя зовут?
6: Алло, меня зовут Артем.
1: Артем.
6: Алло, алло.
1: Ты
6: да,
1: где
6: Артём?
1: Там?
0: Да, все, связь наладилась, и со звуком все отлично. Только приемник
4: нет.
0: Надо убрать, одна проблема, да, Артем. Вот разговаривай с нами в телефон своей отличной связью.
6: Вот так получилось.
0: Идеально.
1: Так хорошо, да, так хорошо.
6: Ура.
1: Ты прям по-другому раскрылся даже, знаешь.
4: Теперь мы слышим, что ты Артем.
1: По полной программе.
0: Это чувствуется. Как у тебя настроение с утра?
6: отличное настроение, полный бак бензина, едем на работу.
1: А сейчас же как будто уже нет с этим проблем.
0: Очень далеко до работы,
6: ну, да?
0: Да,
6: да. Вот когда, как нам мало для счастья надо, да? Чуть-чуть забрали, потом вернули, и все, и мы счастливы.
4: Что можно еще у тебя забрать, потом вернуть?
0: Мы с удовольствием.
4: Мы хотим сделать тебя счастливым.
6: Воду. Сколько там? 13.
1: 13 бутылей.
0: Нет, это у нас уже есть. Это как раз ты у нас хочешь это забрать. Ты же потом вернешь, если сейчас выиграешь. Давай так договоримся. Ну что, давай свою версию.
6: Может, не было еще такой версии. Попкорн, когда готовится.
4: Да была, конечно.
1: Попкорн был.
0: Быстро можешь еще одну вкинуть.
1: Давай, давай.
6: Еще одну быстро.
4: Да, потому что мы добрые сегодня.
0: Так, внутренний голос мы слышим.
6: Пусть это будет
7: трещотка на велосипеде.
0: Неплохо внутренний голос там прорвался, да?
4: Да-да-да.
1: Ну, это хотя бы что-то новенькое.
0: Новенькое, свеженькое. И действительно, да, мы могли такое загадать.
4: Но нет.
0: Не в этот раз просто.
4: Да. Ну все, Ля финальный слушатель врывается в эфир со своей мощной версией. Поехали.
8: Алло, здравствуйте.
4: Доброе утро. Как тебя зовут?
8: Меня зовут Татьяна.
4: Татьяна, как настроение?
8: Отлично.
4: Прекрасно. У нас тоже хорошая, и сейчас может стать чуточку лучше, если ты нам классную какую-то версию предоставишь.
8: Может быть, это вот такие барабаны, по которым стучат.
4: Да что ж, были барабаны.
1: Барабаны были.
8: Ай, майор, были.
4: Как же так? Нет,
0: мне эти барабаны.
1: Подождите, подождите. Инспекция справедливости. Вот если мы Артему дали второй шанс, то и Татьяне надо дать второй шанс.
4: Да, давай еще всем остальным слушателям перезвоним и шансы дадим.
1: Нет, Татьяна, второй шанс. Давай, версию.
8: Вот, ну нет пока версии. Столько дней слушаю, 13 дней слушаю. Вот, ну нет больше версии. Буду думать еще.
1: Инспектор Тимон, извиняюсь, что влез в эфир.
0: И все время какие-то барабаны. Может быть, Джуманджи у вас начинается, я одно скажу. Да, будьте осторожны.
1: Это не барабаны, никакие.
0: Никакие не барабаны.
1: Ни в таком проявлении.
4: Не попкорн еще.
1: Не попкорн.
4: Не пальчики по столу.
1: Не пальчики.
0: Не капельки.
4: И не пальчики почему-либо еще.
1: Не флаги.
4: Флаги развивались уже?
0: Да, было.
4: Ну все, в общем, вы поняли. И не пинг-понг. И не пинбол.
0: Эти версии мы отмели, и завтра ждем каких-то новых, свежих. И будут ждать кого-то 14 бутылей и 14 сертификатов от ООО национальной водной компании «Ниагара». Ну а если ты студент, тебя и в «Ниагаре» ждет еще и скидка аж 15%, причем и на воду, и на газировку. Все это во всех фирменных магазинах. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой. ООО «Национальная водная компания «Ниагара».

0: на радио «Континенталь».
1: Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

0: Второй.
1: Первый.
2: Первый я.
1: Так а где ты была-то? Почему на линейке отсутствовала?
2: А вообще какие вопросы к первому?
1: Очень много вопросов.
2: Все, никаких
3: где
2: вопросов.
3: Где ты была, с кем ты была? Я в подъездах пел.
2: Что
3: эти
2: это?
3: Песни пел.
2: Федук?
1: Это что-то из подъездов, да.
2: Или Хамали и Наваи.
3: Да.
2: Да?
1: Это их совместное, да?
2: Два варианта.
1: Хамали и Наваи. Красиво.
0: Я не понимаю, почему такое пренебрежительное отношение... Хамалинова и вдруг.
2: Ни в коем случае, все в порядке.
0: Мы с тобой в караоках поем постоянно, ты чего?
2: Ну, много мы что в караоках поем с тобой постоянно.
0: Я вот Федука.
2: К сожалению.
1: Нет-нет, да и бывает.
2: Нет-нет, да и да. А, кстати, к слову о пении, об исполнении вообще и обо всем таком. У нас есть для вас короткая... музыкальная пауза. Ну, не музыкальная, но голосовая пауза.
1: Вот. Зарисовочка.
4: Доброе утро. От лица всех радиоактивных поздравляем нашу Олесечку с днем рождения. Желаем тебе, чтобы этот день был самый необычный на события. Всего тебе отличного, доброго, веселого. Побольше-побольше подарок, улыбок. Мы тебя очень любим. Доброе утро.
2: О,
1: все.
0: Второй раз. Нет, давай нагружай. Классное сообщение.
1: Хорошее сообщение.
2: Да, Сеня хотел, наверное, аплодисменты.
1: Хотел аплодисменты, да.
2: Вот.
1: Еще раз решил запуститься.
0: Спасибо, спасибо. Ну что, она хотя бы заплатила за это?
1: Тебе нет.
0: Я так и понял. Опять
2: Татьяна,
0: мимо меня денежка,
2: да,
0: пролетела.
2: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня.
1: Да, все именно так. Ну что, присоединяемся, конечно, к поздравлениям. И присоединяемся к вашим занудствам сегодня тоже с большим удовольствием.
0: Сегодня мы решили, значит, вместе с вами доказать, что мы полнейшие зануды. А вот кто самый главный, будем выяснять в ближайшее время.
2: Хотя мы и так уже все это все знаем.
0: Ну, это да. Ну.
2: Но... В общем, пишите нам во все наши соцсети. Радио Континенталь, так мы называемся везде. И в ТГ, и в ВК. И ВК-канал у нас, между прочим, тоже имеется. И есть потрясающая группа Радио Континенталь. Все, ждем всех там, и еще в ВК ждем 3К.
0: Йоу.
1: Ну а вы ждете сертификат в лето о Империя Игр, а это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что вас там ждет? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Итак, давайте по новостям посмотрим, что есть у нас интересного. И такая новость действительно вот Ксюшу может заинтересовать, мне кажется. Давненько ты не ездила на электричке. Вот я тебе так скажу. Что может заманить тебя в электричку?
2: Да ничего.
1: Только если она будет императорской.
3: Вот. Как же хорошо,
1: я знал, я чувствовал, да. Из Челябинска в МИАС запустят тематический пригородный электропоезд в рамках проекта «МИАС. Путешествие во времени по следам императора». Итак, тур целый там тебя организует. Ты приедешь?
3: А что там делал и какой император?
1: Да, какой-то император. Сейчас давай изучать. Значит, тур включает пикник у озера Тургаяк, собственно.
3: Пикник?
1: Тур Тургаяк, да. Начнем с пикника.
3: Да ладно?
1: Да.
2: Круто.
1: А, посещение краеведческого музея.
3: Так.
1: С рассказом об истории золотодобычи на Южном Урале, между прочим.
3: Знаю так.
1: Ну, золото это важно тоже. Тоже многих девочек может заинтересовать. Вдруг что-то добудешь там немножечко себе золото тоже.
3: Так.
1: Там каждый сможет почувствовать себя старателем. Вот пока не императором. Мы постепенно поднимаемся по социальной лестнице.
3: Очень жаль, да.
1: Да, вот сейчас немножко золота добываем и пойдем вперед.
2: А его же вымывать надо, да?
1: Его потом мыть надо, да. Вообще все надо мыть, Тимон. Мы тебе все время напоминаем об этом. Ты иногда забываешь.
2: Да я мытый. Да я честно мытый, ребят.
3: Да не себя.
1: То, что ты в рот суешь, тоже надо мыть постоянно. Вот это все.
2: Еду?
1: Еду иногда, да, стоит. Затем экскурсия в дом купца Смирнова.
3: Так.
1: Прогулка по старой части МИАСа с заходом в храм Святой Троицы.
3: Так.
1: Гостей также ждет трапеза.
3: Так.
1: В императорском стиле.
3: О, что это значит?
1: Гастрономическая экскурсия, во время которой поведают о вкусах государя, бывавшего на Урале. И не пишут, какой государь, да что
3: да
1: это такое?
3: Да вы что, с ума сошли, да?
1: Я даже вот читаю эту брошюру и не могу.
2: Же, да. Ну как же так же?
1: Слушайте, а кто у нас был? Ну я недавно, кстати, рассказывал, да, вот про то, что к нам приезжал... Кто же? Александр Первый к нам приезжал.
3: Я тоже про Александра подумала, но...
1: Вот он к нам приезжал, но я читал недавно, что у нас очень долго готовились. Весь город вылезали, вообще там губернатор с градоначальником поругались, что только не сделали.
2: Поножовщина вот эта.
1: Но он в итоге приехал, лошадей сменил за 40 минут и поехал дальше, вообще даже не остановившись.
2: Классика.
1: Все такие, фу, выдохнули. Вот, может быть, другой император подольше у нас задержался. Надо это все изучать, историю. В общем, там все расскажут, я думаю. Но... Гастрономическая экскурсия с вкусами императора звучит вообще прикольно.
3: А ты на каком сайте это смотришь?
1: Я на Первом областном.
3: Понятно, смотрел. Значит, там не написано.
1: Там вот не написано, да. Нужно искать еще. Может быть, конкретно на сайте РЖД можно разыскать этого самого императора.
3: Ну, вообще, в целом, императорский маршрут — это очень популярное направление. Я просто, вы не поверите, подписалась на блогера.
2: На императора?
3: В одной. Да.
2: Ух ты.
3: Я даже комментарий оставила ему под постом, такого никогда не делаю. Я впервые захотелось замуж. Он просто копия Николая Второго. Просто я вам показывала, мне кажется, нет?
1: А ты фанат Николая Второго именно конкретно по внешности?
3: Ну, наверное.
1: Вроде Александр Первый вроде самый красавчик, нет, считается?
3: Видишь, он говорит... Нет, мне Николай больше нравится. Он говорит, что я рассказывала.
2: Мы еще спорили, симпатичный он или нет.
1: Да вот не... Это было, это да? Я помню, да.
3: Ну, это как всегда, это твои споры.
2: Нет, не надо, тут на меня ответственность перекладывать.
3: Ладно, в общем, как-то раз пришел этот парень, обычный парень просто, в парикмахерскую, а там Бродобрей, ну, парикмахер, барбер, как можно говорить.
2: Барбер.
3: Решил, ему говорит, а можно я сделаю кое-что? Говорит, ну, делает, ну, на свой вкус. И он сделал ему стрижку, как у Николая, и выяснилось, что сходство, ну, невероятное. У него сейчас уже очень много тысяч подписчиков.
1: Он там рекламирует... типа вот окладистая борода, да, вот это вот,
3: да,
1: классическая.
3: Да, ага. У него все просто очень похож. Я сейчас же тебе его найду, вот, и, соответственно, тоже подписалась, следила за ним. И, конечно, он начал развивать это направление, потому что понял, что подписчиков огромное количество. Вот, и поехал на императорском маршруте, вот, из Екатеринбурга куда-то в Тюмень, по-моему, или куда он ездит там.
1: Ну, есть несколько,
3: есть
1: их,
3: такой, да. И он такой прям в стиле, он оделся, соответственно, времени. Екатеринбург-Алапаевск, кажется. В общем, много где есть такие маршруты, и в Тюмени, в том числе, в Тобольск они едут.
1: А прикольно, если бы он там встретился с аниматором, и они бы решали, кто из них лучший. Николай Второй, например, бывает такое.
3: Да нет, он лучший, поверь мне.
1: Он best of the best.
3: Я же видела.
1: В общем,
3: Владимир, вот, точно, вспомнила.
1: Там, кстати, в этой экскурсии, если что, помимо вот этой гастрономической экскурсии, будет вечером еще и торжественный бал, между прочим, на секундочку, да. Театрализованная встреча, персонажи минувших эпох, музыка и танцы. Соответственно, все это тоже историческое, поэтому можете погрузиться вот в такую действительно невероятную, прикольную атмосферу.
3: Уже почти 100 тысяч тем временем, Сень.
1: Круто,
3: представляешь,
1: да.
3: А человечек, ну, просто симпатичным просто родился, да? По факту просто похож.
1: Ну, вот все это, кстати, за один день можно сделать, вот всю эту программу. Поезд отправится, если что, 17 октября. Давайте посмотрим, это у нас какой день. Следующая суббота. Вот если на следующие выходные у вас нет никаких планов, можете еще, я думаю, ворваться и на сайте РЖД все это отыскать.
3: А тем временем, Сеня, я показываю просто вот, видишь?
1: О, да, похож, похож.
3: А
1: да.
3: Его еще не подстригли, а он уже похож?
1: Уже подстригли, вот, еще больше, да.
3: Невероятно, да, похож?
1: Да. Слушайте, надо, наверное, поделиться где-то еще в наших соцсетях, да, этим всем, чтобы все решили, что он действительно похож.
3: Все, окей, в нашем ВК-канале эксклюзивно для вас. Некий Владимир.
1: Некий Владимир, да, похожий на Николая II.
3: Да.
1: Ну, а прямо сейчас эксклюзивно для вас погода.
3: Ух ты. Ой, ну не набрасывай на себя,
0: а. Погода.
1: Плюс 7. Прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность. Местами, возможно, небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днем сегодня плюс 7, 12. На юге области до 15 тепла.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
5: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
8: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости.
1: Ну что ж, давайте попробуем встретить нашу новую личность вместе с вами, друзья. 700-104, набирайте нас скорее для того, чтобы забрать подарки по традиции.
2: Сувенирка от трактора, вот что есть у нас для вас. Черно-белый хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. Она продолжается, и сегодня мы вновь встречаемся
3: с тигриками.
2: Да, с тигриками, с теми самыми.
3: Сегодня, кстати, надо рвать.
2: Надо обязательно, пора уже. В прошлый раз не дорвали, что называется, давайте сегодня уже порвем наконец.
3: Да.
2: 10 октября тоже надо порвать Сибирь. Планы такие. Также, кроме вот этого порыва, тебя ждет активности в фойе, предматчевое лазерное шоу. Билет в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧОХК Трактор.
1: Йоу!
3: Воу! Воу! Воу! Воу! Воу! Воу! 700 ровно 104. Доброе утро.
4: Добрейшее утречко.
3: Как тебя зовут?
4: Станислав.
3: Станислав, как настроение?
4: Отлично.
3: Вау. Супер.
2: Ну что, не получилось со звуком? Решил разгадать нашу личность, правильно?
4: Да я, если честно, и не хотел набирать. Мне просто ребенок, папа, я, говорит, знаю точно ответ. Но так оказалось не точно.
2: Прикольная версия была.
1: А ты не сейчас не хотел набирать, а тогда не хотел набирать.
2: Ну смотри, давай так, подсказка. Наша личность тоже не птица Голиаф.
1: Если что.
2: Сразу просто отметем одну. Вот. Там не так много осталось, я понимаю.
3: Но ты, а что за личность?
1: Твоя, ты пока готовься, кстати,
3: да?
1: Переоплачивать.
2: А, тебе уходить сегодня, да?
3: Да.
2: Сейчас нам какая-то личность вернется.
1: Да. Станислав, а желание-то поиграть сейчас есть вообще?
4: Что?
1: Желание поиграть имеется?
4: Конечно.
1: Ну, ты просто вначале сказал, я там не хотел, что-то не хотел.
3: Да это он про прошлое, все, оставили прошлое в прошлом.
2: Все, прошлое в прошлом.
1: Это неприятно стало немножко.
3: В будущее!
2: Все, Ксюша побежала в будущее.
3: Я не Бузова.
2: А к нам приходит личность какая-то. Она может из прошлого, может из будущего, может из настоящего, мы не знаем. Вот сейчас она несколько фактов о себе расскажет, а потом будет минута у тебя, Станислав, чтобы с ней поговорить и задать ей все интересующие тебя вопросы. Итак, кто ты?
3: Ну, так сразу я сказать не могу, кто я. Но я дам несколько подсказок. Меня назвали в честь Великобритании из-за британских корней семьи.
1: Вау, круто.
3: В 12 лет я прошла прослушивание в знаменитое шоу «Новый клуб Микки Мауса», где выступала вместе с будущими звездами, такими как Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.
2: Хорошая компания.
3: Я вошла в историю как одна из самых молодых певиц, чьи 6 альбомов поднимались до первой строчки авторитетного чарта Billboard 200. Вот такие факты.
1: Мощная какая-то певица получается, да? Да.
2: Ну что, минута пошла, Станислав, спрашивай.
4: Так, это британская певица?
3: Нет, ну корни, я сказала.
1: Она теряла корни.
2: Потеряла британский.
4: Она знает русский язык?
3: Нет.
4: Ей больше 20 лет сейчас?
3: Да.
4: Да, но меньше 30.
3: Нет.
1: Не меньше точно.
4: Попу-пум. Так, это британская, с британскими корнями, в 12 лет. Так, что же еще спросить?
1: Там же подсказка на имя больше была про Британию.
4: Бритни Спирс?
3: О, бэйби. Да, это абсолютно
1: да,
3: верно!
1: Да, конечно!
2: Ну да!
4: Серьезно?
3: Да, Бритни Спирс. Все очень просто и легко.
4: Классно.
2: Вот так вот у нас выигрывают, и все классно становится сразу. Итак, что забирает Станислав? Я напомню, что мы отправляем ему сувенирку от трактора. Черно-белый хоккейный клуб «Трактор» открыл, кстати, продажу билетов на домашнюю серию. Сегодня мы встречаемся с Амуром, а 10 октября будем биться дома с Сибирью. Также тебя ждут активности в фойе, предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧОХК «Трактор».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале — переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге области до 17 тепла.

0: ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
5: Указана цена на автомобиль GLAND J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧОО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Чавинск, Савина 1-0+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ну что, зануды вы наши, давайте почитаем сообщение в группе ВКонтакте. Вот я, например, сразу хопс, обновлю. Сегодня мы, кстати, напомню, доказываем, кто же главный зануда в комментариях.
1: И вы справляетесь.
2: Телеграм-канал я тоже вот уже обновил, и здесь врывается Анна некая, которая на самом деле говорит, она не Анна. Не нужно лишних слов, у меня даже в паспорте написано «Занудова», «Зануда-занудовна». Вот так, какие ничего еще себе нужны доказательства? Но доказательства нужны, предъявите паспорт, все очень просто. Фоточки скидывайте.
0: В паспорте сейчас все что угодно, кстати, можно же. Ну как сейчас, вообще в целом, всегда можно было поменять имя,
2: на самом деле, да.
0: Вспомним пельмени вот этих троицких наших, вот этих ребят.
2: Пельмень, пельменничий неких, да.
1: Это ж надо за еду имя поменять.
0: Да, это было, конечно,
1: гениально.
0: Я бы там в перформансе делал, скорее всего, конечно, было.
1: А?
0: Может, мне реально Тимона поменять?
1: Да поменяй, поменяй.
0: Но это не вызовет, да, никакого перформанса?
1: Абсолютно никакого.
0: Тогда не буду. Так.
1: Я зайду в ВК-канал, с вашего позволения. Там есть комментарии. И что нам пишут люди?
2: Ты проверила, люди, точно? Сегодня надо все уточнять.
1: Да. Так, ты зачем сюда кружку поставил? Нет, не надо молча ее переставлять. Ты мне объясни, зачем? Зачем ты? Для чего это сделал? Игорь, я у тебя спрашиваю.
2: Докопалась мощно, конечно, до Игоря, да. Мастер-класс некий. Я главный зануда. Не нужны слова. Просто подарите уже, пожалуйста, сертик в лето. Вот все там были уже, а я нет. Вообще ни разу. Даже не знаю, где находится. Но я же знаю, что вы расскажете все подробности. И я схожу, и потом уже... другие сходят после меня. Вот такое предложение. Не без занудства тоже, да, спасибо.
1: Людмила говорит: четверг, четверг, четверг. Ура, круто.
2: Просто радуемся дню, это правильно.
1: Нет, она говорит, в средневековье четверг называли четверяком. Это был важный торговый день.
2: О, круто, сегодня можно какие-то торговые операции проводить. Если у вас, конечно, денежки какие-то есть. Ну или можете попытаться что-то на что-то обменять. Так тоже в средневековье любили делать. В том числе и по четвергам. Здравствуйте.
0: Средневековая история, да. Слушать не хотите ли?
2: Парам-папам-пам. Что вот с этим звуком произошло? Такое тоже возможно. А там эти звуки сочетаются же.
0: Ну да.
2: Я гильотину показывал, а ты что думал?
1: Сень, мы думали, ты пара-пара-пам. Вот это.
0: Ну ты упал куда-то как бы.
1: Оригинал.
0: А, ну да, гильотина же.
2: Здравствуйте, аристократы, ненаглядные, уважаемые, доброжелательные артисты, говорят нам. Записывайте, аплодируйте, не забывайте улыбаться душевно и помните, что я зануда. Вот сообщает нам, и здесь двойная расшифровочка «зануда-зануда», если что, во всем этом. Складывайте первые буквы.
1: Так.
2: Ты складываешь прямо?
1: Я складываю, но у меня не получается. Что там, тень получается?
2: Здравствуйте, аристократы, ненаглядные, уважаемые, доброжелательные артисты.
1: Зануда.
0: Зануда, понятно.
1: Понятно.
2: Все, двойная зануда.
0: Ну что, предлагаю сделать паузу.
1: И больше комментариев сделать.
0: Больше комментариев делайте во всех соцсетях Радио Континенталь, благо у нас их миллиарды просто. Сейчас отказались от одноклассников на время, но там потом вернемся.
1: И пусть 3КВК сделают.
0: 3КВК.
1: 3КВК.
0: 3КВК.
1: 3КВК.
2: Все, это с вас. 3КВК и миллион сообщений везде. И тогда мы выберем одно только, самое лучшее. Вручим его автору сертификат в лето о «Империи игр».

0: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104. Глухейший телефон.
1: Бу! Да, ничего не слышим. Что?
0: Глухейший.
2: Что сказал?
0: Глухейший.
2: Глухейший.
1: Все, мы разобрались.
2: Глупейший.
0: Так, бывает вот и такое тоже.
1: Следующую информацию ни в коем случае нельзя пропускать. Она о подарках, которые вы получите, если, конечно, все у нас сложится, и мы в конце этой игры выкрикнем одно и то же слово вместе синхронно. Итак, сертификат в Midpoint. А это танцевальный бар на Тополинке, он может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: А мы номер наш напомним, 700-104, звоните. Доброе утро.
3: Привет. Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Любовь,
2: как настроение?
3: Ну, хорошее, дождя же нету.
2: А, ну, значит, хорошее, ладно.
3: Да, зонта не надо.
4: А у тебя чисто от дождя настроение зависит?
3: Ну, да. А больше мне нечем огорчать. Вот если еще проиграю у вас, второе огорчение будет.
2: Надо сделать все, чтобы не проиграть. Поэтому мы удалимся из студии.
3: А вы постарайтесь.
2: Мы всегда стараемся. Если мы еще и не старались,
1: установочку дали. Постарайтесь уйти для начала, да. Но недалеко только, ладно.
0: Но я просто напомню, что на этой неделе у нас пока винстрик из 3 побед.
1: Да, да. Постараемся его продолжить прямо сейчас. В том числе и от нас зависит. Ну и, конечно, от тебя любовь. Смотри, я тебе сейчас говорю какое-то слово. Потом возвращается Тимон в студию. И за 15 секунд ты должна объяснить его, не используя однокоренные и никак не намекая ему. Главное, правильно он тебя понимает или нет. Так будет интереснее. Готово?
3: Угу.
1: Итак, запоминай слово «циркуль». Запомнил?
3: Да.
1: Все, ждем Тимона. Тимон, врывайся к нам в студию. Вот он уже прыгает, бегает. Врывается буквально как юла практически. Тасманский дьявол буквально таки. Именно так. И теперь этому тасманскому дьяволу надо еще что-то понять. А с этим у него всегда были проблемы. Начинаем.
3: Инструмент на уроке математики — рисовать круги.
1: Останавливаем. Ты осознал?
0: Да я вот теперь думаю, как его объяснить.
1: Да, тебе нельзя использовать слово «круг». Да, вот. Вот это проблема.
0: Ладно, сейчас пойдем через другое.
1: Сейчас пойдем. Итак, Ксюш, врывайся тоже. Потому что Тимон в неком замешательстве. Ему придется пойти через другое. Как он это сделает, мы пока не знаем, но скоро выясним. Ну что?
2: Досрочный ответ.
1: А, досрочный ответ?
2: Ну, надеюсь, что сегодня будет.
0: Надо
2: давай
0: рисковать.
1: Итак, 3, 2, 1, погнали.
0: А на черчении используют фиганду некую. Чтоб ты понимала, значит, я тебя направлю. Там клоуны, акробаты.
2: Да, я поняла. Досрочный ответ.
1: Досрочный ответ. Ну, как досрочный, там секундочка оставалась. Ну, давай. 3, 2, 1. Циркуль! О, красавцы!
2: Я не знала, с какой стороны считать. Ты слышал, я запуталась, но да. Ну, через цирк, ну, красавцы.
0: Четвертая победа.
1: Все, любовь, ты рада?
3: Я рада, ребята, спасибо.
2: Да, рада, ты сказал?
0: Да.
1: Все рады.
2: Какая-то рыбка.
0: Рыбой закончили,
2: рыбный день, четверг.
0: Ну, такой день, что поделать.
1: В любой день можете ворваться в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный. Это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю. Не хватает нам только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Она уже присоединилась, говорит, пишу. Я пишу, а толку вообще никакого.
1: Ну, вообще-то и правильно, так и надо. Нужно писать, потому что у нас есть... ВК-группа vk.ru/radiochel.
2: Есть.
1: ВК-канал, там просто переходите, перейти в канал, нажимаете кнопочку. А потом у нас есть телеграм-канал.
2: Есть.
1: Радио Континенталь, лучший телеграм-канал по версии Вместе Медиа. А что у нас еще имеется? Телефон. Ну, можно назвать
2: вообще
1: просто?
2: Телефоны у нас есть тоже, да.
0: Да,
1: 700-1004.
2: Ксюшин телефон.
1: 8-905-83. Ну, там дальше угадаете. Стоит 105 цифр.
2: Если ты будущий муж Ксюши, ты угадаешь до единой цифры весь телефон дальше.
1: Ты думаешь?
2: Нет.
0: Или подберешь, да. Если ты очень упорный.
1: Там невозможно подобрать.
0: Настоящий сможет. Принц.
1: Ладно, давай.
0: На белом коне.
1: 8-3-8-2. Вот.
0: Так.
1: А дальше подберете.
2: 4 цифры осталось.
1: 3.
2: Это сколько комбинаций, 7 примерно?
0: Много.
1: Очень много. Очень. Больше миллиона.
2: У тебя повторяются там цифры или нет?
1: Да.
2: О, вот видишь, еще легче. Еще легче.
0: Как будто мы вот эту, да, решили задачу сегодня решить. Все-таки выдать замуж ее все-таки. Черт с ними, с призами, да? Зачем это кому-то отдавать?
1: Выдать замуж ее все-таки, говорит.
0: Вот наш...
2: Девчонки, личная жизнь не клеится. Что ты?
0: Вот наш... Вот наш главный приз.
2: Что ты за гадюка такая, Сеня?
1: Что у меня клеится? Чего ты пристал?
2: Да не обманывай. Не надо себя обманывать. Не надо. Говори как есть.
0: Обманывай нас.
2: Не надо этих масок. Не надо.
1: Все хорошо, правда.
2: Да не надо себе вот это вот говорить. Все плохо.
1: Да все хорошо. Я тебе первый раз говорю, все хорошо.
2: Ну, не знаю, когда у тебя там все хорошо стало.
1: А что? Да когда я последний раз тебе такое говорила?
2: Да вот буквально 15 минут назад.
1: Ты чего обманываешь? Я не говорила.
2: Стояла, плакала вот только что. Ну, Ксюш,
1: он так говорит, что я даже не верю.
2: Не надо этих масок в эфире. Зачем? Я тебе говорю, открой сердце слушателям.
0: Может, она плачет, потому что ты рядом?
1: Да.
0: Ты никогда не думал об этом.
2: Она змеюка, я тебе говорю, не лезь. Девчонки личную жизнь устраиваем.
0: О, к слову...
1: Ой, мне пишут.
0: К слову о змеюках, кстати. У меня есть сообщение как раз от Любови. Представляете, я ему на первом же свидании рассказала про все нюансы размножения змей, ящериц, лягушек, рассказала, почему змеи скидывают свою шкуру, даже рассказала, как самка богомола съедает его и для чего это нужно. А он, представляешь, заплатил по счету и ушел. Ушел, даже не оставил чаевых, даже не сказал до свидания, не сказал точное время, когда позвонит.
1: Ужас.
0: Нужно в следующий раз рассказать ему все правила этикета и для чего это нужно. Прям с примерами из жизни. Вот так. Любовь на следующее свидание уже приготовилась.
1: Пу-пу-пум.
0: Такой интересный человек. Зато интересно с ним ходить на свидание. Много нового узнать.
1: Человек точно интересный.
0: Факт, да. Нам такие нужны сегодня. Интересные, ну и занудные. Что уж там. Потому что выбираем самого занудного и ему вручаем тот самый сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловск. В проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на летотермы.рф.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну что, пора познать этот мир, мне кажется. И давайте не я буду этим заниматься.
2: Ну это не нам, да, Сень, мы-то познали. Мы как бы преуспели в этом.
3: Вы хотите, чтобы я познал мир вновь?
2: Мы хотим.
1: Попробуй.
3: Ладно.
1: Я попробую, раз такое дело.
3: Хорошо, хорошо. Во-первых, давайте предупрежу быстренько о том, что в Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр. Это надо знать.
1: Да.
3: Аккуратнее, проверяйте купюры максимально четко. Там должны быть водяные знаки, защитная нить и рельефные элементы, если что.
1: Особенно это важно, да, рельефные элементы.
3: Это сильно важно, сильно важно. Почему я про деньги заговорил?
1: Потому что очень хочу денег.
3: Во-первых,
1: люблю их.
3: Заказывайте корпоративы, как говорится.
1: Люблю их, но не имею, поэтому только говорю исключительно.
3: Так, про деньги. У меня сегодня история из Китая. Некая влюбленная парочка из Шанхая. Откуда Dragons?
2: Dragons,
3: да, все верно. Нередко, значит, обменивалась между собой небольшими денежными подарками. Но именно из-за таких подарков роман их и закончился, представляете?
2: Так.
1: Ну ладно, хоть не с правоохранителями проблема, а то я боялся, что вот с этим будут.
3: В день рождения любимой девушки бойфренд отправил ей традиционный красный конверт, положив туда 520 юаней. Число 520 созвучно с китайской фразой «Я люблю тебя».
2: Так.
1: Круто.
3: Знаете, романтика.
1: А мы будем знать, кстати, если что, будем говорить. 520.
3: 520, 520, да. В ответ мужчина надеялся, что получит от девушки 1314 юаней.
2: Подождите, 520 это «люблю тебя»?
3: Да, я люблю
2: 520.
3: Тебя.
1: Ей нормально так, 800 юаней надо накинуть сверху. Где же она возьмет их?
3: Это число созвучно с фразой «на всю жизнь». «На всю жизнь».
1: «На всю жизнь».
2: Ну правильно, там еще сверху 800 рэ.
3: Да, нормально на жизнь так накинуть.
1: 800 ю.
2: Ну ю, да.
1: Вот этих самых.
3: Но романтичному символизму не суждено было состояться, ведь девушка не прислала кавалеру никаких денег в ответ.
1: Не насобирала?
3: Непонятно. Ну, вроде вот раньше, видимо, обменивались какими-то. Может, поменьше были купюры, непонятно.
1: А сейчас мошенники, они вообще такие. Они могут с тобой 3 года отношения строить, а потом в нужный момент, оп, и подденут.
3: И все, да. Разозлившись, парень отправился в полицию.
1: Вот такие отношения у них были.
3: Полицейские сильно удивились, что им пришлось разбираться с настолько странным случаем. Но с девушкой все-таки побеседовали.
2: Извините, а можно послушать?
3: Что именно?
2: Ну, китайская.
1: Так, давай.
3: Давай. Ну, так плохо слышно.
2: Как это похоже на 520?
3: Я не знаю. Может быть, ну, созвучно, цифры, может, какие-то там рядышком. Я откуда знаю?
2: Какие цифры? Что, я тебя люблю?
3: Я люблю тебя.
2: Вуанью.
3: Ну, может, если я люблю тебя переставить, по-другому будет. Ты же не знаешь.
2: Ну, точно не 520.
3: Ну, мы сейчас китайский не будем изучать, правильно? Здесь в эфире.
2: Ну, ладно. Ты же мир познаешь.
3: Мы можем. Кстати, да, мы познаем мир, так что можем и китайский изучать.
2: Вот именно. Вуанью.
3: Пока Ксюша изучает, я расскажу концовку этой истории. Полицейские сильно удивились, да, что им пришлось разбираться с девушкой, побеседовали. Она согласилась даже вернуть мужчине его денежный подарок, но добавила, что теперь между ними все кончено.
2: Но добавила 800 рублей.
3: Нет, не добавила 800, а добавила, что между ними все.
1: А какая сумма соответствует фразе «все кончено»? Надо посмотреть, сколько она ему отдала.
2: Обычно ноль со стороны мужчины.
1: Это да, до свидания.
3: Так, ну и уже полюбившийся наш специальный корреспондент в моей рубрике «Тимон познает мир», бывший сотрудник Национального разведывательного управления США Дэвид объелся груш со своей второй новостью.
1: Да ладно, он продолжает поставлять
3: нам информацию.
1: Так, в прошлый раз была база инопланетян, да, я правильно помню?
3: Водяная база.
1: Да, водяная база.
3: Теперь он заявил...
2: Я водяной.
3: Теперь он заявил, что американские военные уничтожили рептилоидов, которые выжили после падение космического корабля.
1: А когда было падение космического корабля, мы пропустили. Мы не все его новости просто слушаем.
3: Это зря. Я теперь буду вас знакомить. Он теперь рвет свой эфир. Груш вспомнил эпизод, который ему описали как столкновение американских военных с выжившими пришельцами из разбившегося НЛО. Но конкретную дату, естественно, он не называет.
2: Разбившееся НЛО. Что-то в стиле ню.
3: По словам бывшего разведчика, это были рептилоиды ростом более 2 метров, если что.
2: Ты рептилоид. Ты рептилоид.
3: Нет, я не дотягиваю до рептилоида, не надо. 7 сантиметров мне не хватает до рептилоида.
2: Ты гном.
1: Ты даже не рептилоид.
3: Среди рептилоидов я гном, да.
1: Маленький рептилоидик.
3: Максимально.
2: Рептилоиды.
1: Может, он детеныш рептилоида, прикинь, он еще вырастет.
2: Кстати.
1: Жуть будет.
2: Как вариант.
3: Рептилоиды. Мы, кстати, после 40 рептилоиды начинаем расти еще.
1: Ага, все, будем ждать.
2: Но у тебя в целом похож лик на рептилоида.
3: Это вы еще меня не видели.
1: Господи!
3: Снял кожу.
1: Хорошо, что вы этого не видели только что. Он реально снял кожу, там череп, все нормально, никакой не рептилоид, но странный.
3: Ну, теперь вам с этим жить. И мне, в первую очередь.
1: Я тебя к врачу сейчас, дружище.
2: Нет, сегодня я иду же, я записалась уже.
1: У нас же один врач. Ну, хотя есть ощущение, что нам нужен постоянный врач, конечно.
3: Ну что ж, Дэвид, спасибо тебе большое.
2: Да, не за что.
3: Что приходил к нам в эфир. Это был специальный корреспондент, бывший сотрудник Национального разведывательного управления США Дэвид Абьелса-Груш.
2: Вот это и странно, понимаете, что он действительно там работал. Какие-то курсы, может, психологические нужно происходить перед приемом.
1: Позвольте, как же он служил в очистке, да? Непонятно, как таких людей берут на работу.
3: Я надеюсь, моя рубрика зайдет
2: слишком далеко
3: продюсером РЕН-ТВ, и они свяжутся со мной когда-нибудь.
1: Главное, чтобы она рептилоидом зашла, чтобы у них не было к нам каких-то претензий. Не ворвались
3: чтобы
1: на тарелке.
3: Чтобы они нас не устранили тоже.
2: Да, да ладно, у нас тут свой один среди чужих.
1: Ты думаешь, выбьет?
2: Но они его не будут трогать.
1: Как это? Клин-клином. Вот рептилоид защитит от рептилоида.
2: Да.
3: Кстати, Илюха пишет нам: Ксюш, я не зануда, но 520 на китайском и я люблю тебя тоже на китайском схоже по звучанию. Вот, пожалуйста.
2: Что еще раз? Я не уловила, можно?
1: А мы там не разобрались с этим,
3: на китайском
1: да?
3: я люблю тебя схоже по звучанию, Илюха написал.
2: А, вот вы что имели в виду.
3: Да-да-да.
2: Не 520 это я люблю тебя, а 520 на китайском языке.
3: Ну, конечно.
2: А я думала 520.
3: А, типа 520 по-русски,
2: да,
3: на китайском?
2: Да, да,
3: нет,
2: я думала,
3: конечно,
2: в этом суть
3: ты
2: новости.
3: Чего?
2: Она не русская получается.
3: Они все там не русские, они в Китае живут.
1: В Китае вообще очень много не русских. 1,5 миллиарда, вот я тебе так скажу.
2: Почему это много не русских, я не поняла, надо разбираться.
3: С этой страной.
2: Что такое вообще?
1: Все, мы идем разговаривать с китайцами, что у них такое происходит. Я пока о погоде расскажу. У нас здесь, не в Китае.
3: Давай-давай.
0: Погода.
1: 520 градусов всем, вот так, плюс 8, если честно. В Челябинске у нас переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днем сегодня плюс 7-12, на юге области до 15 тепла. Слушай,

0: Утро всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру.
3: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте.
1: 700, 100 и 4. Что давайте?
0: Музыки нам давайте побольше.
1: Музыки давайте. Музыкалка все-таки. Правильно, мальчишка горит. Звоните друзьям, угадывайте трек и забирайте подарки.
0: Мальчишки и девчонки, отправляйтесь в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену и пробуют то, на что раньше не решались. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8 922 752 0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
1: Ну что, давайте с вами знакомиться. Доброе утро.
2: Да, сейчас пора звонить по номеру 700 ровно 104. Доброе утро.
1: Привет.
0: Мы не будем оценивать ваш вокал. Вы просто споете что-то нам, буквально несколько строчек, и ИИшка сама решит, какую механику вы определите.
2: Конечно. Она такая самостоятельная уже. Восстание машин, все дела. Ну, сами понимаете.
1: Доброе утро. Привет. Молчишь, да?
2: Молчишь.
1: Не молчи.
0: Вот единственное, чего точно нельзя делать, это молчать.
1: Это да.
0: Так наша ИИшка ничего не определит.
1: Вообще нельзя молчать, ребята. Нельзя ни в коем случае. Так, 700, 104, давайте набирайте нас для тех, кто готов поговорить, даже немножко попеть. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Татьяна.
1: Татьяна, как у тебя дела?
3: Да отлично, на работу едем.
1: С кем?
3: Я одна еду.
4: Все, спалилась.
1: Ну,
4: экономит на бензине, возможно.
1: Любишь петь?
3: Ну да, бывает.
1: Давай,
3: даже.
1: Прямо сейчас, для того, чтобы выбрать механику, с помощью которой мы загадаем трек, исполни нам пару строчек из своей любимой песни какой-нибудь.
3: Ну, давайте возьмем песню с моего юношества, наверное. Когда-то я ее на сцене пела.
4: Так.
1: Это интересно, так. Даже давай.
4: Сейчас. На маленьком плоту.
3: Нет. Быть всегда самым первым, в кругах самым заметным. Нас так жизнь научила.
4: Других не спросила. Да. А это что за песня, кстати?
3: Это Максим, по-моему, поет, если не ошибаюсь. Дорога, что ли она вроде называется, эта песня?
4: Солнышко, лучисто, небеса.
3: Так
4: чистый.
3: Откуда все это было?
0: Сейчас вы вспомнили, конечно.
4: Да, супер.
0: Ну что, что нам этому дуэту поставят? Ну-ка посмотрим.
4: По частям. Вы поете великолепно. Она еще дополнила.
1: Но по частям.
4: Но по частям.
1: Сегодня мы взяли тексты современной популярной песни, убрали из него все слова, оставив только существительные. Сегодня максимально несложно, кстати. Это одна из легких механик.
0: Максимально.
1: Повезло тебе.
0: Вот так сегодня, да.
4: Мое любимое имя, к слову.
1: Ну что?
4: Просто, чтобы вы знали. А, кстати, это еще отчасти из-за нее.
1: Из-за кого?
4: Из-за Максим.
1: Что из-за нее?
4: Это... Мое любимое имя.
1: А, все, понял. Ладно.
4: Первая любовь и первая исполнительница любимая. Все.
1: Хорошо.
4: Факты из жизни, которые вы не хотели знать, но узнали.
1: Спасибо,
4: давайте,
1: да,
4: теперь твой факт.
1: Большое. Теперь мои существительные. Точнее, не мои, а исполнителя или исполнителей.
4: Ну, хоть размер ноги вкинь.
1: 43.
4: Поехали. Окей.
1: Каблуки, такси, сторона, телефон, сердце, домой. Девочка, девочка, ночью. Друг, берега. Воспоминания.
3: Мне почему-то кажется, это Насти, что-то похожее с такси. Блин, нет.
0: Черт, нет, не похожее.
3: Что-то с Настей связано, нет?
1: Ну, вот по первой строчке я почему-то в голове так и думал, что Насти подумают. Ну, что-то каблуки, такси, вот это все, но нет.
4: А там есть у нее песня, по-моему, что-то. И меня повело. Что-то, по-моему, с девчонками мы
1: у нее в каждом треке есть про девчонок, каблуки и про такси, естественно.
0: Но не она.
4: Все.
0: Да, сегодня не она.
1: Да, едем дальше.
0: Это ложный след.
1: 700-104 для тех, кто узнал трек, звоните скорее. Тут я, давайте подскажу, немножко надо подкопнуть чуть-чуть. Доброе утро.
5: Алло.
1: Как тебя зовут?
5: Иван.
1: Иван. Как дела у тебя, все нормально?
5: Да.
1: С родителями?
5: Нет, один.
4: Очень жаль. Нам нужно, чтобы был с родителями.
1: Ну да, Вань, мы не можем играть, к сожалению, с лицами, не достигших некоего возраста определенного.
5: Блин, ладно.
0: Давай, будешь с родителями звонить.
1: Да, не расстраивайся, бро, нормально, все. 704.
4: Да не говорят они так.
1: Я так говорю, я так я сказал. Ужасно. Моего рота же вылетело.
4: Но ты же хотел, чтобы ты был молодежным.
0: Да не самое страшное, что вылетало из твоего рота, я тебе так скажу.
1: Вот я тоже так думаю.
0: Там только что существительных нападало. Вот, и никто не может с ними разобраться, что же это за песня.
1: Давайте напомню, пока вы звоните, друзья.
4: Так, давай, поехали, я давай думаю.
1: Каблуки, такси, сторона, телефон, сердце, домой. Девочка, девочка, ночью, друг, берега, воспоминания.
0: Вот прям последний я бы обратил внимание.
4: Да, я
0: отдельно
4: бы обратил. Только хотел сказать, это же тот, кого я очень сильно не люблю.
0: Это тот, кого Тимон очень сильно не любит, я тебе больше скажу.
1: Тихо. А ты-то почему?
0: Ну, давайте. Три, два, один. Я считаю, на завтра. Я считаю, на завтра переносим.
1: Конечно, не надо ничего говорить.
4: Ты просто, Сень, я привыкла, у меня уже как у собаки Павлова. Ты говоришь 3, 2, 1, я кричу слово.
1: Она, кстати, реально крикнула первую букву.
0: Ну, интересно было. Сейчас за эфиром разберемся, угадала ты или нет. А вы будете угадывать уже завтра, между прочим, вот так. И тогда отправитесь по-честному в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивный 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
6: Погода.
0: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу плюс 8-13. На юге области до 17 тепла.
6: Реклама на радио «Континенталь».
7: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
8: Нет!
7: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
6: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Зубатка синяя стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер Джиленд J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. Джиленд J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль Джиленд J6 в публикации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72-3903.

0: Да, мы плохому не научим, как мы сами думаем, но на деле выходит по-разному. И слова у нас тоже разные.
1: Иногда получается, да, научите плохому, но часто хорошим. О новых словах, конечно же, и о подарках. Мы вас отправим на мозгобойню, если у вас, конечно, все получится. Или, например, можете сходить на Тутс-Тутс-Квиз. Это музыкальный караоке-квиз от создателей мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
2: 700 ровно, 104, доброе утро. Ой-ой-ой. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Илья.
2: Илья, как настроение?
3: О, здорово, классно. Готовлюсь сегодня идти сдавать кровь и на ЭКГ. Записался на диспансеризацию.
2: Круто.
0: Это важно, действительно.
1: Планы мощные, да. Ты, получается, ничего не кушал, да?
3: Пока что да.
1: Ну что, не будем...
2: Правильно, потому что тот, кто кушает, тот не ест.
1: Логично. Так же логично мы сейчас будем составлять слова. Примерно по такой же логике.
2: Газ.
1: Итак, я напомню, как у нас это происходит. Все. Мы берем какие-то два слова и соединяем их. Получается одно суперслово, в котором вот конец первого — это начало второго.
2: Суперслово.
1: Итак, твои задания сегодня. Первое слово. Любимый приз Якубовича. Второе. Опасное вокзальное лакомство.
3: Автомобиль. Так, там же шаурма вокзальная.
1: Так, но...
2: Там, видимо, нет.
1: Там еще есть варенички, да. Вот, вспоминай вокзальный ассортимент.
3: Беляш. Автомобиляш.
2: Автомобиляш.
4: Эй, автомобиляш. Эй.
2: Ладно.
1: Ох, и ему понравилось, и нам понравилось.
0: Это я на хоккей сейчас был, болел за автомобилиста.
1: Внезапно.
2: Автомобилиста болел?
0: Да-да. Автомобиляш перепутал чуть-чуть.
1: Вот, если что, берите идею, продавайте в фойе, да, какие-то автомобилиши. Может быть, и такое будет. Ну, а мы пока с удовольствием отправляем человека на мозгобойню. Это классический квиз, на котором вас ждут текстовые вопросы на логику, видео, аудио, картинки, много всего интересного. Собирай дружную команду, приходи побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И сегодня мы занудничали как могли. И сегодня у нас есть подарок, попробуй забери.
1: Это что, аниматор?
0: Это мюзикл начинается.
1: Ух ты, а вот шоу заканчивается, мюзикл начинается. Вот так, сразу после «С утра по радио». Смотрите, где-то в голове Тимона. Но тут надо, да, внимать, конечно. Итак, чем мы занимались? Я напомню, мы не просто так занудничали.
2: Так.
1: Мы же просто так никогда не занудничаем.
2: Ну, не бывает. У нас есть смысл.
1: Чтобы мы занудничали просто так, без повода.
2: Нет, у нас есть повод.
0: Хоть один блогер мне покажите, где мы занудничали.
1: День зануды. Вот такой у нас сегодня праздник. И, конечно же, в день зануды что? Нужны подарки. Без них никуда. Всем занудам. Сертификат в лето. О Империи игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Давайте проведем полную инспекцию, что там есть. Открытый теплый бассейн на крыше. Есть. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: Итак.
0: Мы готовы назвать имя победителей.
2: А все, просто кричим?
0: Давайте кричать.
2: Давайте. Екатерина!
1: Абдюзефа!
0: Поздние байки, поздние байки, поздние байки.
1: Поздние. Вот так, да. Много писала нам, действительно, занудствовала мощно сегодня и всех победила. Умница.
0: Между прочим, главные зануды Южного Урала сегодня официально признается утренним шоу «С утра по радио».
2: Ну и Сеня, конечно, не отстает.
1: Я вручаю.
0: Уверенное второе место.
1: Да, вот я вручаю. Там же как, это переходящая вот эта корона должна быть, приз от предыдущего победителя к новому.
0: Ну такая, знаешь, тяжело переходящая.
1: Не просто, потому что корона тяжелая. Мы понимаем, да, что. Но мы постараемся как-то передать.
0: Я надеюсь, мы передали вам хорошее настроение сегодня, друзья. Много энергии, кучу позитива. Оставайтесь с нами, уже завтра в 7:00 вернется Сеня,
1: Ксюша.
2: И, кстати, я корону не отдам, Тимон.
0: Да мы, не, знаешь ли, не надеялись. Все, получается, господа.
2: Получается, так.
0: Авантюристы.
2: Да, значит, мы, три авантюриста, вернемся к вам завтра в 7:00, чтобы бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем...
3: Хорошего!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в ГАИ рассказали, какие улицы перекроют на время общегородского крестного хода. И южноуральские школьники могут бесплатно обучиться востребованным профессиям. В госавтоинспекции рассказали, какие улицы в Челябинске перекроют для проведения общегородского крестного хода 11 октября. С 6 до 10 часов утра закроют проспект Героя России Родионова от Новоградского до Академика Макеева. Также перекроют Макеева от Родионова до 250-летия Челябинска и последнюю улицу от Макеева до Северной. Водителей также попросили не парковаться вдоль маршрута крестного хода с 18 часов 10 октября до 10 утра 11 числа. Напомню, в воскресенье с 7.30 до 8.15 всех желающих присоединиться к крестному ходу у Ледовой арены «Трактор» будут ждать бесплатные автобусы. Они доставят верующих до мемориала «Золотая гора», откуда и пойдет шествие в сторону Кафедрального собора Рождества Христова. Южноуральские школьники с 8 по 11 классы, а также студенты колледжей и техникумов могут бесплатно обучиться востребованным профессиям. Освоить языки программирования и технологии искусственного интеллекта позволит федеральный проект «Код будущего», сообщает мэрия Челябинска. Уроки проводят опытные преподаватели в онлайн-формате. После каждого модуля и по итогам обучения при успешном освоении выдается сертификат. Он станет преимуществом при поступлении в ряд вузов. Нужно заполнить анкету заявления на портале госуслуги и выбрать формат обучения и программу. И последнее. Молодежный просветительский проект об истории «Игры про любимый город к столетию Магнитогорска» поборется за звание победителя всероссийского конкурса «Родная игрушка». Об этом сообщает местная администрация. Идею создания предложила ОНО «Социальный ресурс». Позже к ее реализации подключились студенты кафедры дизайна и всеобщей истории МГТУ имени Носова, информирует Магнитогорское городское собрание депутатов. Из 1000 заявок в номинации «Прототипы игры» магнитогорская разработка вошла в топ-40. Финал конкурса пройдет 19 и 20 октября в Москве. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга» ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Джордж Клуни решил кардинально сменить карьеру. Нюша возвращает имя, а Виктория Боня рассказала о целительной силе общения с деревьями. Джордж Клуни начинает новую карьеру в качестве ресторатора. Актер планирует открыть итальянский ресторан на юге Франции. Заведение будет расположено в живописной деревеньке Котиньяк в регионе Прованс. Это место находится недалеко от поместья, где Клуни живет вместе с женой и детьми. Отмечается, что это начинание объединяет любовь актера к Франции и его давнюю привязанность к Италии. Певица Нюша рассказала о решении отказаться от имени, которое официально носила почти всю карьеру. Артистка призналась, что намерена вернуть себе имя Анна. Нюша официально сменила его в 17 лет, когда участвовала в конкурсе на одном из телеканалов. Однако она не исключала, что однажды все вернется назад. Звезда вспомнила, что на решение сменить имя в прошлом повлиял и мультсериал «Смешарики», в котором также зовут одного из персонажей. Виктория Боня поделилась с подписчиками необычным взглядом на общение с природой. В соцсетях она опубликовала видео, в котором рассказала о деревьях и заявила, что разговоры с ними способны оказывать положительное влияние на человека. Боня подчеркнула, что считает деревья живыми существами и даже назвала их «живее многих». По мнению блогера, важно не просто находиться рядом с ними, но и обращаться к деревьям с теплыми словами. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинец 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем в пятницу плюс 7-12. На юге области до 17 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактора на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 351 220 76 76.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске фигурантов дела о хищении при строительстве в Белом хуторе отправили в СИЗО. И в Челябинске выставили на торги участки бывших военных городков. В Челябинске заключили под стражу бывшего сотрудника ЮУК ЖСИ Ильдуса Ахметова и директора подрядной организации Александра Панкрашкина. Их обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве детского сада в микрорайоне Белый хутор. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Обоих на днях задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, Ахметов без проверки принял еще не построенный детский сад в Белом хуторе. Подрядчику после этого перевели почти 29 миллионов рублей. В свою очередь, гендиректора фирмы Панкрашкина обвиняют в мошенничестве. Обоих отправили под стражу на 2 месяца. В продолжении строительной темы, в советском районе Челябинска хотят развивать территорию бывшего военного городка. Речь идет о площадке, которая ограничена улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Здесь планируют построить 190 тысяч квадратных метров жилья. Проект предполагает комплексное развитие территории. Помимо жилых домов высотой до 14 этажей, инвестору предстоит возвести детские сады и школу. Также предполагается обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство территории и озеленение. Общая площадь застройки составит 33 гектара. Срок реализации проекта – 12 лет. Начальная цена контракта на развитие территории – почти 190 миллионов рублей. И в заключение еще немного цифр. Россияне впервые за время опросов ЦИОМ чаще связывают исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем с собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45% респондентов, второй – 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал сам на себя. Результаты свежего опроса опубликовали «Ведомости». Почти треть россиян рассказали, что в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии. Каждый пятый говорил о материальном достатке и самореализации. Например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьере. Еще 8% назвали своей главной мечтой личное и семейное счастье. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем в пятницу плюс 7-12. На юге области до 17 тепла.

0: Латвия. Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами появится возможность начать то, что когда-то казалось недостижимым. Внутренний огонь поможет сделать первый шаг. Тельцы. Невидимая поддержка окружит вас в нужный момент. Знак придет через простое событие. Замечайте чудеса. Близнецы. Новая идея расцветет там, где вы раньше видели только привычный порядок. Ее энергия вдохновит на перемены. Раки. Теплое воспоминание принесет благодарность. Оно поможет увидеть, сколько светлых моментов уже стало частью вашей истории. Львы. Судьба приготовит для вас возможность проявить щедрость души. Действуйте без промедлений. Девы. Сегодня вы заметите, что долгий путь состоит из множества побед, каждая из которых имеет важное значение. Весы. Решение, что долго не находило ответа, постепенно наполнится ясностью. Принимайте его смело. Скорпионы. Скрытый ресурс внутри вас проявится в нужный момент. Пробудите силу души. Стрельцы. Горизонт расширится благодаря неожиданной возможности. Новое направление подарит ощущение движения к мечте. Козероги. Знак признания придет через результат ваших прошлых усилий. Доверьтесь опыту. Водолеи. Необычное вдохновение наполнит привычный день свежими красками. Вы увидите решение там, где раньше была загадка. Рыбы. Мечта, что вы долго оберегали, напомнит о себе. Ее воплощение ближе, чем кажется.
1: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
4: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинске осудят организатора подпольных игровых клубов. И в южной части Миасса до вечера отключили электричество. На Челябинце завели уголовное дело за подпольный игровой бизнес. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». По версии следствия, 40-летний мужчина организовал в столице региона 10 подпольных игровых точек. Он арендовал помещения в разных магазинах города и устанавливал там игровые терминалы. При этом владельцев помещений он убедил, что собирается вести вполне законный бизнес, рассказали в Следственном комитете. Здесь уточнили, что нелегальные заведения работали с 1 сентября по 17 декабря 2025 года. Специальные терминалы для азартных игр работали удаленно. Чтобы раскрыть преступную схему, полицейские проникли в одну из точек под видом игроков. Затем они вышли на организатора схемы. Уголовное дело уже передано в суд. В Миассе сегодня проводят масштабные работы на электросетях. В связи с этим ряд территорий до вечера останутся без электроснабжения, пишет информагентство «Первое областное». В южной части города с 12 до 17.00 без света оставят дома по улицам Труда, Советской, Дачной, Ленина, Комсомольской и многим другим. Также работы на сетях сегодня запланированы в двух поселках. До 18 часов без электричества оставят несколько улиц в Заречье и Ленинске. Кроме того, коммунальщики предупредили, что сегодня в Миассе идут работы на водоводе, из-за чего пришлось ограничить холодное водоснабжение на улицах Автозаводцев, Романенко, 8 марта, Уральской и других. Срок окончания работ пока не называют. И последнее. Старинному зданию в центре Челябинска вернут исторический облик. Госкомитет по охране объектов культурного наследия согласовал проектную документацию на реставрацию торгового дома братьев Кузнецовых. Каменное здание построили в самом начале прошлого века на южном берегу Миасса, там, где когда-то начиналась Челябинская крепость. Оно связано с троицким купцом первой гильдии Василием Кузнецовым и его сыновьями. В начале 20 века семья владела мельничным хозяйством. Проект реставрации предусматривает восстановление разрушенных частей кирпичных и бутовых стен и ремонт существующих, устройство исторических проемов, деревянного перекрытия, металлической кровли и водосточной системы. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем в пятницу плюс 7-12. На юге области до 17 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл, 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLAND J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLAND J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
1: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинус автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинус на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 351 220 76 76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Достойный последователь бренда Cherry. I love you, Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в планете Авто. Телефон 700-01-10. Планета Авто. 33 года вместе.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске фигурантов дела о хищении при строительстве в Белом хуторе отправили в СИЗО. И в Челябинске выставили на торги участки бывших военных городков. В Челябинске заключили под стражу бывшего сотрудника ЮКЖСИ Ильдуса Ахметова и директора подрядной организации Александра Панкрашкина. Их обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве детского сада в микрорайоне Белый хутор. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Обоих на днях задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, Ахметов без проверки принял еще не построенный детский сад в Белом хуторе. Подрядчику после этого перевели почти 29 миллионов рублей. В свою очередь гендиректора фирмы Панкрашкина обвиняют в мошенничестве. Обоих отправили под стражу на 2 месяца. В продолжении строительной темы, в советском районе Челябинска хотят развивать территорию бывшего военного городка. Речь идет о площадке, которая ограничена улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Здесь планируют построить 190 тысяч квадратных метров жилья. Проект предполагает комплексное развитие территории. Помимо жилых домов высотой до 14 этажей, инвестору предстоит возвести детские сады и школу. Также предполагается обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство территории и озеленение. Общая площадь застройки составит 33 гектара. Срок реализации проекта – 12 лет. Начальная цена контракта на развитие территории – почти 190 миллионов рублей. И в заключение еще немного цифр. Россияне впервые за время опросов ЦИОМ чаще связывают исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем с собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45% респондентов, второй – 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал сам на себя. Результаты свежего опроса опубликовали «Ведомости». Почти треть россиян рассказали, что в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии. Каждый пятый говорил о материальном достатке и самореализации. Например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьере. Еще 8% назвали своей главной мечтой личное и семейное счастье. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем в пятницу плюс 7-12. На юге области до 17 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
5: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Парнинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
1: Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.

Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Озерске завершили восстановительные работы на сетях после аварии, и в центре Южноуральской столицы увеличили время бесплатной парковки. Основные восстановительные работы завершили после коммунальной аварии в Озерске. Электроснабжение вернули полностью. На 99% завершены мероприятия по опуску тепла в жилые дома, пишет ТАСС. Напомним, аварии на электросетях были вызваны повышенной нагрузкой. Из-за отсутствия отопления и горячей воды горожане стали использовать электроприборы для обогрева и нагрева воды. Это привело к существенному увеличению нагрузки на сети. Все осложнялось поиском места повреждения. Ремонт вели круглосуточно. Также сообщалось, что в СКР завели уголовное дело о ненадлежащем качестве отопления в Озерском городском округе. В центре Челябинска на платных парковках у больниц увеличат время бесплатной стоянки, сообщает портал 74.ru со ссылкой на мэрию. По общему правилу бесплатными станут первые 15 минут, затем начнется почасовая оплата, а рядом с медучреждениями введут поминутную, причем она будет действовать после первого бесплатного часа. К примеру, в такой зоне находятся поликлиники ГКБ номер 2 на проспекте Ленина и РЖД медицина на улице Цвиллинга. Также уточняется, что если возникнут проблемы со связью, то оплатить стоянку можно будет до конца дня. Напомним, платные парковки в Челябинске начнут работать с 26 октября. Для них нанесли специальную синюю разметку. Уже сейчас можно скачать приложение «Горпарковки». Южноуральцев опросят на предмет пользования интернетом. Соответствующее исследование пройдет этой осенью по всей стране, в том числе и в нашем регионе, сообщает информагентство «Первое областное». Опрос организует Челябинскстат в столице региона Златоусте, Симе и многих других городах и поселках. Всего в списке более 30 населенных пунктов. Главная цель – узнать, как жители используют информационные технологии для учебы, общения и получения услуг, как оценивают роль глобальной сети в своей жизни. Эксперты запишут данные со слов граждан и обещают полную конфиденциальность. Вопросы будут задавать обученные специалисты. Первые опросы начнутся с понедельника, 12 октября. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, всадки из Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Джордж Клуни решил кардинально сменить карьеру. Нюша возвращает имя, а Виктория Боня рассказала о целительной силе общения с деревьями. Джордж Клуни начинает новую карьеру в качестве ресторатора. Актер планирует открыть итальянский ресторан на юге Франции. Заведение будет расположено в живописной деревеньке Котиньяк в регионе Прованс. Это место находится недалеко от поместья, где Клуни живет вместе с женой и детьми. Отмечается, что это начинание объединяет любовь актера к Франции и его давнюю привязанность к Италии. Певица Нюша рассказала о решении отказаться от имени, которое официально носила почти всю карьеру. Артистка призналась, что намерена вернуть себе имя Анна. Нюша официально сменила его в 17 лет, когда участвовала в конкурсе на одном из телеканалов. Однако она не исключала, что однажды все вернется назад. Звезда вспомнила, что на решение сменить имя в прошлом повлиял и мультсериал «Смешарики», в котором также зовут одного из персонажей. Виктория Боня поделилась с подписчиками необычным взглядом на общение с природой. В соцсетях она опубликовала видео, в котором рассказала о деревьях и заявила, что разговоры с ними способны оказывать положительное влияние на человека. Боня подчеркнула, что считает деревья живыми существами и даже назвала их «живее многих». По мнению блогера, важно не просто находиться рядом с ними, но и обращаться к деревьям с теплыми словами. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
3: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, в Садке и Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13, на юге региона до 17 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧОО «ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
1: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
2: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: доходы от платных парковок в столице региона направят на модернизацию дорог. Южноуральцы заключили более 3000 социальных контрактов. Доходы от платных парковок в Челябинске направят на модернизацию дорог и развитие общественного транспорта, рассказал в программе «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс» вице-мэр Дмитрий Агеев. По его словам, спрогнозировать финансовый результат пока трудно, все будет зависеть от загрузки стоянок, количества льготников и других факторов. Напомним, платные парковки начнут работу 26 октября. Там, где они откроются, нанесли синюю разметку, всего будет более 70 площадок, они охватят практически весь центр. Цены составят от 50 до 165 рублей в час. Первые 15 минут будут бесплатными. Запущено приложение «Горпарковки», и скачать его можно уже сейчас. На Южном Урале в этом году заключили более 3000 социальных контрактов, сообщает агентство новостей «Доступ». Из них большая часть касалась предпринимательской деятельности. Господдержку в виде такого контракта оказывают с 2021 года, и она коснулась уже более 23 тысяч жителей на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Одно из условий получения соцконтракта – доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Выплату можно направлять на открытие своего дела, на платное обучение и на другие цели. Узнать все детали и получить соцконтракт можно в МФЦ, либо на портале госуслуг. При желании открыть свое дело нужно подготовить бизнес-план. Южноуральцы активно пользуются справочными видеотерминалами на вокзалах ЮЖД, сообщает пресс-служба магистрали. В этом году с помощью устройств поступило свыше 4500 обращений, больше всего из Челябинска, Бузулука и Кургана. Терминал говорит на русском, английском и китайском языках. Кроме того, есть возможность сурдоперевода. За 9 месяцев этого года данной услугой воспользовались более 90 пассажиров с нарушениями слуха. В целом же чаще всего интересуются у операторов расписанием поездов, наличием и стоимостью билетов, сроками начала их продажи, а также вариантами проезда с пересадками, льготами, актуальными акциями. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, в Садке и Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, в Садке и Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13, на юге региона до 17 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь». Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами появится возможность начать то, что когда-то казалось недостижимым. Внутренний огонь поможет сделать первый шаг. Тельцы. Невидимая поддержка окружит вас в нужный момент. Знак придет через простое событие. Замечайте чудеса. Близнецы. Новая идея расцветет там, где вы раньше видели только привычный порядок. Ее энергия вдохновит на перемены. Раки. Теплое воспоминание принесет благодарность. Оно поможет увидеть, сколько светлых моментов уже стало частью вашей истории. Львы. Судьба приготовит для вас возможность проявить щедрость души. Действуйте без промедлений. Девы. Сегодня вы заметите, что долгий путь состоит из множества побед, каждая из которых имеет важное значение. Весы. Решение, что долго не находило ответа, постепенно наполнится ясностью. Принимайте его смело. Скорпионы. Скрытый ресурс внутри вас проявится в нужный момент. Пробудите силу души. Стрельцы. Горизонт расширится благодаря неожиданной возможности. Новое направление подарит ощущение движения к мечте. Козероги. Знак признания придет через результат ваших прошлых усилий. Доверьтесь опыту. Водолеи. Необычное вдохновение наполнит привычный день свежими красками. Вы увидите решение там, где раньше была загадка. Рыбы. Мечта, что вы долго оберегали, напомнит о себе. Ее воплощение ближе, чем кажется.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников с интернет-тарифами. И в Челябинской области для семей бойцов СВО запустили медицинские чаты. Мошенники под видом представителей интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, это не вызывает подозрений у граждан, поскольку данные корректировки привычны для пользователей, пишет РИА Новости. Аферисту достаточно знать название компании и предложить выгодные условия, а затем человека просят назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения, либо перейти по ссылке. Цель мошенников – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам жертвы. Эксперты напоминают, что важно не совершать никаких действий по инструкции позвонившего, а предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете, либо связаться с провайдером. Челябинская область вошла в число 25 пилотных регионов федерального проекта «Здоровье своих», который реализует Комитет семей воинов Отечества, пишет портал Polit74.ru. Через специальные чаты можно обратиться по вопросам медпомощи, реабилитации для получения правовых разъяснений. На Южном Урале сейчас работает 3 таких чата для жителей Челябинска, Магнитогорска и остальных муниципалитетов. Обращаться нужно в тот, что соответствует месту проживания. Сервис работает по будням с 9 утра до 7 часов вечера, а рекомендованное время ответа от органов власти и социальных учреждений – до 2 часов. В Челябинске приведут в порядок торговый дом «Братья Кузнецовы» на улице Труда, 97. Проект работ согласовал областной госкомитет охраны объектов культурного наследия, пишут региональные СМИ. Планируется восстановление разрушенных частей кирпичных стен, проемов, деревянной кровли с металлическим покрытием и парапетным ограждением. Проведут и многие другие работы. Здание расположено в историческом центре на берегу реки Миас, где когда-то начиналась Челябинская крепость. Дом связан с троицким купцом Василием Кузнецовым и его сыновьями. В начале 20 века семья владела мельничным хозяйством. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга». ООО «Стоп-Т».
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, в Садке и Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
4: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochow. «Континенталь» всегда с тобой. We'll be right back.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, в Садке и Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13, на юге региона до 17 тепла.
0: Реклама на Радио Континенталь.
2: Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
2: Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Зубатка «Синяя стейки» 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские изменят маршруты автобусов из-за общегородского крестного хода, и горожанам рассказали, куда обращаться, если нет отопления. В столице региона в это воскресенье 6 автобусов изменят маршруты из-за крестного хода, сообщает мэрия. На время шествия с 6 до 10 часов утра перекроют участки улиц 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспект Родионова. В объезд направят автобусы номер 2, 9, 11, 24, 142 и 215. Ранее стало известно, что часть названных улиц будет недоступна и для личного транспорта. В связи с этим госавтоинспекция просит горожан не парковаться вдоль маршрута крестного хода с 18 часов 10 октября до 10 утра 11 числа. Напомним, в воскресенье с 7.30 до 8.15 всех желающих присоединиться к крестному ходу у ледовой арены «Трактор» будут ждать бесплатные автобусы. Они доставят верующих до мемориала «Золотая гора», откуда и пойдет шествие в сторону Кафедрального собора Рождества Христова. В столице региона в начале этой недели официально стартовал отопительный сезон. На поэтапное подключение всего жилого фонда отвели 5 дней. Постепенный пуск необходим из-за большой протяженности сетей и для предотвращения аварийных ситуаций. Температура теплоносителя регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице. Если по истечению 5 суток батареи в домах останутся холодными, горожанам следует обращаться к ответственным службам. В случае, если во всем доме нет отопления и горячей воды, обращаться нужно в УСТЭК Челябинск. Если отсутствует только тепло, то проблему должна решать управляющая компания. При бездействии организации можно звонить в городское управление ЖКХ по номеру 263-21-21. Южноуральцы могут принять участие во всероссийском конкурсе для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», сообщает информагентство «Первое областное». Главная цель – распространить лучшие образовательные практики по всей стране. Сотрудники и коллективы государственных и частных детских садов могут представить творческие работы воспитанников в трех форматах – видео до трех минут, рисунок или поделка. Их будут оценивать в номинациях «Мир вокруг нас», «Космос для малышей» и в других. Победители получат приглашение на конгресс молодых ученых, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. Подать заявку можно до 5 ноября на сайте laboratoriaoткрытий.рф. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди, в Садке и Златоусте плюс 7, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

для меня. Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Джордж Клуни решил кардинально сменить карьеру. Нюша возвращает имя, а Виктория Боня рассказала о целительной силе общения с деревьями. Джордж Клуни начинает новую карьеру в качестве ресторатора. Актер планирует открыть итальянский ресторан на юге Франции. Заведение будет расположено в живописной деревеньке Котиньяк в регионе Прованс. Это место находится недалеко от поместья, где Клуни живет вместе с женой и детьми. Отмечается, что это начинание объединяет любовь актера к Франции и его давнюю привязанность к Италии. Певица Нюша рассказала о решении отказаться от имени, которое официально носила почти всю карьеру. Артистка призналась, что намерена вернуть себе имя Анна. Нюша официально сменила его в 17 лет, когда участвовала в конкурсе на одном из телеканалов. Однако она не исключала, что однажды все вернется назад. Звезда вспомнила, что на решение сменить имя в прошлом повлиял и мультсериал «Смешарики», в котором также зовут одного из персонажей. Виктория Боня поделилась с подписчиками необычным взглядом на общение с природой. В соцсетях она опубликовала видео, в котором рассказала о деревьях и заявила, что разговоры с ними способны оказывать положительное влияние на человека. Боня подчеркнула, что считает деревья живыми существами и даже назвала их «живее многих». По мнению блогера, важно не просто находиться рядом с ними, но и обращаться к деревьям с теплыми словами. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Уже в наличии. В «Регинос». Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
8: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
6: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Садке и Златоусте плюс 7. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 12 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

0: Музыкальное предложение. Получи в подарок ДТП.
1: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами появится возможность начать то, что когда-то казалось недостижимым. Внутренний огонь поможет сделать первый шаг. Тельцы. Невидимая поддержка окружит вас в нужный момент. Знак придет через простое событие. Замечайте чудеса. Близнецы. Новая идея расцветет там, где вы раньше видели только привычный порядок. Ее энергия вдохновит на перемены. Раки. Теплое воспоминание принесет благодарность. Оно поможет увидеть, сколько светлых моментов уже стало частью вашей истории. Львы. Судьба приготовит для вас возможность проявить щедрость души. Действуйте без промедлений. Девы. Сегодня вы заметите, что долгий путь состоит из множества побед, каждая из которых имеет важное значение. Весы. Решение, что долго не находило ответа, постепенно наполнится ясностью. Принимайте его смело. Скорпионы. Скрытый ресурс внутри вас проявится в нужный момент. Пробудите силу души. Стрельцы. Горизонт расширится благодаря неожиданной возможности. Новое направление подарит ощущение движения к мечте. Козероги. Знак признания придет через результат ваших прошлых усилий. Доверьтесь опыту. Водолеи. Необычное вдохновение наполнит привычный день свежими красками. Вы увидите решение там, где раньше была загадка. Рыбы. Мечта, что вы долго оберегали, напомнит о себе. Ее воплощение ближе, чем кажется.
1: Реклама на радио «Континенталь». Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Откройте глаза, сделайте вдох, выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от Чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от Чебаркульской птицы.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
2: Указано цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1.01.2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Озерске завершили восстановительные работы на сетях после аварии. И в центре Южноуральской столицы увеличили время бесплатной парковки. Основные восстановительные работы завершили после коммунальной аварии в Озерске. Электроснабжение вернули полностью. На 99% завершены мероприятия по опуску тепла в жилые дома, пишет ТАСС. Напомним, аварии на электросетях были вызваны повышенной нагрузкой. Из-за отсутствия отопления и горячей воды горожане стали использовать электроприборы для обогрева и нагрева воды. Это привело к существенному увеличению нагрузки на сети. Все осложнялось поиском места повреждения. Ремонт вели круглосуточно. Также сообщалось, что в СКР завели уголовное дело о ненадлежащем качестве отопления в Озерском городском округе. В центре Челябинска на платных парковках у больниц увеличат время бесплатной стоянки, сообщает портал 74.ru со ссылкой на мэрию. По общему правилу бесплатными станут первые 15 минут, затем начнется почасовая оплата. А рядом с медучреждениями введут поминутную, причем она будет действовать после первого бесплатного часа. К примеру, в такой зоне находятся поликлиники ГКБ номер 2 на проспекте Ленина и РЖД медицина на улице Цвиллинга. Также уточняется, что если возникнут проблемы со связью, то оплатить стоянку можно будет до конца дня. Напомним, платные парковки в Челябинске начнут работать с 26 октября. Для них нанесли специальную синюю разметку. Уже сейчас можно скачать приложение «Горпарковки». Южноуральцев опросят на предмет пользования интернетом. Соответствующее исследование пройдет этой осенью по всей стране, в том числе и в нашем регионе, сообщает информагентство «Первое областное». Опрос организует Челябинскстат в столице региона Златоусте, Симе и многих других городах и поселках. Всего в списке более 30 населенных пунктов. Главная цель – узнать, как жители используют информационные технологии для учебы, общения и получения услуг, как оценивают роль глобальной сети в своей жизни. Эксперты запишут данные со слов граждан и обещают полную конфиденциальность. Вопросы будут задавать обученные специалисты. Первые опросы начнутся с понедельника, 12 октября. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

0: и возможность купить абсолютно новый Хавейл по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр Хавейл Июль. Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «Дентел Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
8: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

0: 1002, 1003, я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра в это же время на радио «Континенталь».
9: Хит конем!
10: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
7: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял, это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
1: Забудь все, что ты знал. 4×4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
2: Указана цена на автомобиль GLN J6 комплектация. 19 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: доходы от платных парковок в столице региона направят на модернизацию дорог. Южноуральцы заключили более 3000 социальных контрактов. Доходы от платных парковок в Челябинске направят на модернизацию дорог и развитие общественного транспорта, рассказал в программе «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс» вице-мэр Дмитрий Агеев. По его словам, спрогнозировать финансовый результат пока трудно, все будет зависеть от загрузки стоянок, количества льготников и других факторов. Напомним, платные парковки начнут работу 26 октября. Там, где они откроются, нанесли синюю разметку, всего будет более 70 площадок, они охватят практически весь центр. Цены составят от 50 до 165 рублей в час. Первые 15 минут будут бесплатными. Запущено приложение «Горпарковки», и скачать его можно уже сейчас. На Южном Урале в этом году заключили более 3000 социальных контрактов, сообщает агентство новостей «Доступ». Из них большая часть касалась предпринимательской деятельности. Господдержку в виде такого контракта оказывают с 2021 года, и она коснулась уже более 23 тысяч жителей на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Одно из условий получения соцконтракта – доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Выплату можно направлять на открытие своего дела, на платное обучение и на другие цели. Узнать все детали и получить соцконтракт можно в МФЦ, либо на портале госуслуг. При желании открыть свое дело нужно подготовить бизнес-план. Южноуральцы активно пользуются справочными видеотерминалами на вокзалах ЮЖД, сообщает пресс-служба магистрали. В этом году с помощью устройств поступило свыше 4500 обращений, больше всего из Челябинска, Бузулука и Кургана. Терминал говорит на русском, английском и китайском языках. Кроме того, есть возможность сурдоперевода. За 9 месяцев этого года данной услугой воспользовались более 90 пассажиров с нарушениями слуха. В целом же чаще всего интересуются у операторов расписанием поездов, наличием и стоимостью билетов, сроками начала их продажи, а также вариантами проезда с пересадками, льготами, актуальными акциями. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга», ООО «Стоп-Те».
3: Термальный комплекс «Тортуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тортуга», улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

сохраним друг друга. Из-за того, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30.

0: 31 октября.
1: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от Flex Sites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
2: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
3: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Колумба для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, внуки приехали.
1: Бабуля, а сосиски есть?
0: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
2: А они сочные?
0: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
1: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
0: Оставайтесь, внуков много не бывает.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников с интернет-тарифами. И в Челябинской области для семей бойцов СВО запустили медицинские чаты. Мошенники под видом представителей интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, это не вызывает подозрений у граждан, поскольку данные корректировки привычны для пользователей, пишет РИА Новости. Аферисту достаточно знать название компании и предложить выгодные условия, а затем человека просят назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения, либо перейти по ссылке. Цель мошенников – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам жертвы. Эксперты напоминают, что важно не совершать никаких действий по инструкции позвонившего, а предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете, либо связаться с провайдером. Челябинская область вошла в число 25 пилотных регионов федерального проекта «Здоровье своих», который реализует Комитет семей воинов Отечества, пишет портал Polit74.ru. Через специальные чаты можно обратиться по вопросам медпомощи, реабилитации для получения правовых разъяснений. На Южном Урале сейчас работает 3 таких чата для жителей Челябинска, Магнитогорска и остальных муниципалитетов. Обращаться нужно в тот, что соответствует месту проживания. Сервис работает по будням с 9 утра до 7 часов вечера, а рекомендованное время ответа от органов власти и социальных учреждений – до 2 часов. В Челябинске приведут в порядок торговый дом «Братья Кузнецовы» на улице Труда, 97. Проект работ согласовал областной госкомитет охраны объектов культурного наследия, пишут региональные СМИ. Планируется восстановление разрушенных частей кирпичных стен, проемов, деревянной кровли с металлическим покрытием и парапетным ограждением. Проведут и многие другие работы. Здание расположено в историческом центре на берегу реки Миас, где когда-то начиналась Челябинская крепость. Дом связан с троицким купцом Василием Кузнецовым и его сыновьями. В начале 20 века семья владела мельничным хозяйством. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
5: «Голос дорог».
4: Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
6: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
7: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами появится возможность начать то, что когда-то казалось недостижимым. Внутренний огонь поможет сделать первый шаг. Тельцы. Невидимая поддержка окружит вас в нужный момент. Знак придет через простое событие. Замечайте чудеса. Близнецы. Новая идея расцветет там, где вы раньше видели только привычный порядок. Ее энергия вдохновит на перемены. Раки. Теплое воспоминание принесет благодарность. Оно поможет увидеть, сколько светлых моментов уже стало частью вашей истории. Львы. Судьба приготовит для вас возможность проявить щедрость души. Действуйте без промедлений. Девы. Сегодня вы заметите, что долгий путь состоит из множества побед, каждая из которых имеет важное значение. Весы. Решение, что долго не находило ответа, постепенно наполнится ясностью. Принимайте его смело. Скорпионы. Скрытый ресурс внутри вас проявится в нужный момент. Пробудите силу души. Стрельцы. Горизонт расширится благодаря неожиданной возможности. Новое направление подарит ощущение движения к мечте. Козероги. Знак признания придет через результат ваших прошлых усилий. Доверьтесь опыту. Водолеи. Необычное вдохновение наполнит привычный день свежими красками. Вы увидите решение там, где раньше была загадка. Рыбы. Мечта, что вы долго оберегали, напомнит о себе. Ее воплощение ближе, чем кажется.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске изменят маршруты автобусов из-за общегородского крестного хода, и горожанам рассказали, куда обращаться, если нет отопления. В столице региона в это воскресенье 6 автобусов изменят маршруты из-за крестного хода, сообщает мэрия. На время шествия с 6 до 10 часов утра перекроют участки улиц 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспект Родионова. В объезд направят автобусы номер 2, 9, 11, 24, 142 и 215. Ранее стало известно, что часть названных улиц будет недоступна и для личного транспорта. В связи с этим госавтоинспекция просит горожан не парковаться вдоль маршрута крестного хода с 18 часов 10 октября до 10 утра 11 числа. Напомним, в воскресенье с 7.30 до 8.15 всех желающих присоединиться к крестному ходу у Ледовой арены «Трактор» будут ждать бесплатные автобусы. Они доставят верующих до мемориала «Золотая гора», откуда и пойдет шествие в сторону Кафедрального собора Рождества Христова. В столице региона в начале этой недели официально стартовал отопительный сезон. На поэтапное подключение всего жилого фонда отвели 5 дней. Постепенный пуск необходим из-за большой протяженности сетей и для предотвращения аварийных ситуаций. Температура теплоносителя регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице. Если по истечению 5 суток батареи в домах останутся холодными, горожанам следует обращаться к ответственным службам. В случае, если во всем доме нет отопления и горячей воды, обращаться нужно в УСТЭК Челябинск. Если отсутствует только тепло, то проблему должна решать управляющая компания. При бездействии организации можно звонить в городское управление ЖКХ по номеру 263-21-21. Южноуральцы могут принять участие во всероссийском конкурсе для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», сообщает информагентство «Первое областное». Главная цель – распространить лучшие образовательные практики по всей стране. Сотрудники и коллективы государственных и частных детских садов могут представить творческие работы воспитанников в трех форматах – видео до трех минут, рисунок или поделка. Их будут оценивать в номинациях «Мир вокруг нас», «Космос для малышей» и в других. Победители получат приглашение на конгресс молодых ученых, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. Подать заявку можно до 5 ноября на сайте laboratoriyaotkrytiy.rf. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу плюс 8-13. На юге региона до 17 тепла.

спокойно. Я был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: В Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.
3: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падаю пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты, мысли о тебе —

Хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся и...

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: потерей, дай знак, что ты с ней не справился тоже. Ищу тебя в лицах людей, но пока что лишь вижу на тебя похожих. Клялась тебе тысячу раз, не предам, не отдам, но все тянет на ложь. Если не сойдемся сейчас, то мы не сойдемся и позже.
1: Не по осколкам идти, мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний.
0: Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Приходи ко мне в гости, проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемую

0: там.
1: В Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.